0: Steel. Jau 100 gadus radām leģendāras kvalitātes instrumentus dārzam un mežam, akumulātora motorzāģi un pļāvēji tiem, kuri strādā no sirds. Tagad vēl izdevīgāk. Iegādājoties Steel AP sistēmas instrumentu kopā ar akumulātoru un lādētāju, otram akumulātoram 50% atlaide. Inalas.lv.
1: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 2. Līdz 8. Jūnijam. Īsie gurķi 1,79 € kilogramā. Ar paldies karti, vaniļas saldējums, Tio 75 g, 39 centi. Maltā kafija, Merrill Din Cup, 400 g, 5,99 €. Maxima, lai nekā netrūktu.
2: Отеки, тяжесть и боль в ногах? Препарат Detralex. Проверенная помощь при венозной недостаточности. Пройди курс лечения. Принимай 2 таблетки Detralex в день. Рекламодатель Servier Latvia. Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом о применении лекарства. Внимательно прочтите инструкцию или информацию на упаковке. Информацию о применении при остром воспалении геморроя ищите в инструкции. Необоснованное применение лекарства вредит здоровью.
3: Головокружительное предложение! Подключи домашний интернет Битте вместе с телевидением и получи телевизор Samsung с диагональю 55 дюймов всего за 1 евро. Спрашивай в салонах Битте и на сайте. Больше о важных условиях этого предложения на Bit.lv. Битте.

0: Андрей Фан.
1: Андрей Фан.
0: Наташа Горбачева.
1: Наташа Горбачева. Утреннее интерактивное Morning Show на Топ-Радио.
2: Все, что вы сейчас услышите, носит развлекательный характер. Все совпадения просим считать случайными.

0: Ну, видела я твою кошечку, все, она там валяется вся вообще просто.
1: Кошечку? Черненькую?
0: Черненькую.
1: Деловую хозяйку дома, я теперь поняла.
0: Она валяется вовсю,
1: да.
0: Валяется. Просто кайфует, на солнышке кайфует полностью.
1: Слушай, ну, я никогда не подкармливала, честно говоря, котов и кошечек.
0: И кошечек.
1: Ну, что-то захотелось. Надо, чтобы быть ей тогда... Как-то, ну, как-то ухаживаться.
0: Я думал, ты сейчас скажешь, ну что-то захотелось кошачьего корма.
1: Не-не-не, нет. Ну, какое-то вот, какое-то желание такое проявить заботу к ней.
0: Понятно. Ну, прояви, Наташка.
1: Ну, не знаю, ну посмотрим. Может быть,
0: хотя бы коту.
1: Эта стадия все равно рано или поздно настанет.
0: Да, что ты начнешь подкармливать котов.
1: Да, чего ее там бояться? Надо идти в свой страх.
0: Ты будешь той соседкой, которой все стучат в дверь, да убери со своими котами.
1: А я буду так еще говорить, ага, а вы хотите, чтобы что, крыс больше было? Вот, я вас спасаю.
0: Да, ну ты в курсе, что это не влияет, да, Ника?
1: Да. Ну ты попробуй объяснить мне в том состоянии.
0: Да. Но в состоянии аффекта, конечно, аргумент хороший. Так, ребята, что вообще-то классно вообще что-нибудь происходит вокруг кого-нибудь?
1: Вообще?
0: В целом.
1: Кроме этого прекрасного начала лета?
0: Я не понимаю, вообще просто, как что за синхрон с календарем идеальный? Просто идеальный тайминг.
1: Давай посмотрим по погоде, что у нас.
0: Сегодня вообще паридос. Я же на мотоцикле, я все чекнул. Ты не можешь даже не проверять. Если я сегодня, я просто выехал, я такой думаю...
1: сегодня, да и завтра смело ты можешь.
0: За куда, думаю, я еду? Почему я еду в эту душную студию? Не потому, что она... Там здесь концерт прекрасно работает, потому что здесь ты. Не, ну все равно. Блин, еду, думаю, ну вот куда? Я вообще же не туда вообще еду. Вот в такую-то погоду вообще не туда еду. Ребят,
1: ну, надеюсь... Ну, 6 же утра, что ты придумываешь? Если бы ты не работал, спал бы, ты храпел бы, никуда бы ты не поехал.
0: Ты меня плохо знаешь. Чего не сплю, не храплю? Да, у меня режим.
1: Да, ты все равно проснулся бы.
0: Ребят, какие у вас, что у вас хорошего? Ну, кто-то, ну, напишите нам хоть кто-то, что в отпуск уже ушел и сейчас куда-нибудь едет в аэропорт. Хотя вообще сейчас смысл, сегодня вообще шикарная погода.
1: Кто-нибудь в аэропорт сегодня едет? Давай, расступись дорогу.
0: Все, доброе утро, друзья, доброе утро. Топ-радио. All-time favorites.

0: Ну давай.
1: Эндрю.
0: Я так, думал, что ты...
1: Слушай, я тут... мы не будем, да? Ну ладно, мы обычно не обсуждаем, наверное, никакие...
0: Мы обычно, что мы будем, что мы не будем, обсуждаем за эфиром. Но ладно, раз уж так сложилось...
1: Ладно.
0: Да, мы профессионалы, все в порядке.
1: Короче. Мне попалась тут цитата, которая меня немножечко заставила задуматься. Да. Значит, цитата Иди Амин, это бывший президент Уганды, ну, известный такой своим жестким режимом, очень. Но
0: ты же не рассчитываешь, что мы сейчас ты нам процитируешь, и мы тоже все задумаемся?
1: Ну, нет, конечно, но давай. Я просто подумала, насколько, конечно, изощренный человечек. Итак, есть свобода слова, но я не могу гарантировать свободу после сказанного.
0: Блин, хорошо.
1: Как тебе? А? В нашей стране есть свобода слова. Есть она. Но после сказанного я ее тебе не гарантирую. Я вообще...
0: Хорошо, что мы на радио работаем, да?
1: Да.
0: Тут вообще, к слову, не воробей.
1: Не отвечаем за свой базар.
0: Да, полностью.
1: Да.
0: Поэтому тут надо как бы...
1: В Уганде мы бы не работали.
0: В Уганде бы...
1: По крайней мере,
0: уже...
1: долго.
0: Да,
1: по крайней мере, в период с 1971 по 1979.
0: Скажем, работали бы, но мы бы там шили что-то или, знаешь, это... Мастерили, какие там есть в тюрьмах.
1: Это лучше...
0: Занятия.
1: Это неплохие занятия, сейчас я тебе скажу. Там все намного хуже. Так что вот так, Андрей.
0: Давай порадуемся за нашего слушателя. Он говорит, у меня будет отпуск. Будет, жду не дождусь. Поеду в Грецию, как поеду, возьму с собой полотенце и сумку топ-радио, которое...
1: Не сумку, а шопер, летний шопер.
0: Летний шопер, есть такой, да. Выиграл, да, поздравляем тебя.
1: Да, это вообще классная, удобная вещь, честно говоря.

0: тоже прочувствовала лето. Ты идешь такая в шлепочках.
1: Наш маркетинг на тебе, Наташка, держится,
0: да,
1: конечно.
0: Да, в шлепочках. Угу. Я по райончику такая, как городская сумасшедшая. Но у меня шопер. И я довольная, угу, что мне не придется платить за пакет.
1: А ты, ну ты же осознаешь, да, у меня просто пару раз такое было, я с полотенчиком, ну у меня же полотенчик то праде иногда использую тоже, да, и когда у многих людей картинка складывается, значит, ну типа, я полотенчик то праде, так здравствуйте, мы слушаем вас утром, я говорю, спасибо, очень приятно.
0: Я очень в этот момент надеялась, что именно это параллель.
1: Именно это не произойдет, да? Ну да, ну да. Ребят, мы продолжим, впереди у нас, ну что же, такое летнее, да, наверное, что-то будет. Давай. Свеж диско и Бразил.

0: Это кто-то там еще. Мбаппе. И в конце...
1: Только со всеми мутила, но выбрала.
0: И в конце Пике. Пошел ты, козлина. И песня пошла в другом ключе абсолютно.
1: Слушай, а ты понимаешь, насколько романтична вообще была их история изначально?

0: будет на поле исполнять этот гимн.
1: И что?
0: Ну, и типа, что он для нее, да, специально.
1: На Лиге чемпионов
0: одни? Да, и там они, типа, вот и познакомились, все это просто, что вот он старался, был ее, его мотиватором, чтобы ее увидеть и продолжить или начать их общение. Ну, так вот, представь, вот так все романтично, максимально романтично все начиналось, и все вновь.
1: Ну, там все красиво. Слушай. Я даже не знаю,
0: какую-то
1: что...
0: какую-то няню очередную.
1: Ну, я не знаю, там что, няня или няня. Я просто помню, как все заканчивалось, когда...
0: Заканчивалось плохо.
1: Да, да. Плохо. Ну, кто помнит эту историю, что Пике приехал на странной машине, потому что она что-то там ему сказала. И он протроллил ее тем, что приехал на какой-то странной машине. У меня где-то далеко-далеко-далеко в отголоске памяти осталась эта история, но детали я уже не помню.
0: Нет, у меня осталось в памяти лишь то, что Шакира, ну, как потом уже там разбирались и копались все в грязном белье, как говорится, без этого никак, что она вычислила, что он приходил и был в доме с любовницей, потому что нашла тот джем, который она вообще не ест, никто в семье у них не ест, и она поняла, что, видимо, этот джем принесла какая-то женщина.
1: Да, слушай.
0: И с этого началось все. Представляешь, джема.
1: Из тяги к сладкому. Вот.
0: Да,
1: вот
0: как
1: вредит. Вот, да. Очередное подтверждение, да? Диетологов она говорит. Вот пример Шакиры.
0: Да.
1: Доказывает.
0: Смотрите,
1: это все.
0: Пожалуйста.
1: Да. Ладно, я так, видимо, вряд ли вспомню, как он приехал на этой...
0: К сожалению, да, потом такие взаимные подколочки, не самое приятное, весь этот процесс уже бракоразводный, да еще когда так на глазах у всего мира, тут же не спрячешься.
1: А, ну все. Она спела песню какую-то в очередную, в которой высмеяла Пике и его новую девушку, и она говорит, ты променял Феррари на Твинго. Она там в песне у нее была. Ну, как бы, имея в виду, что она Феррари, а это новая вертихвостка. Она, значит, Твинго.
0: Да, ничего серьезного как-то.
1: Да, да, да. Как будто так немножечко, знаешь, типа Рено Твинго.
0: Ну, понятно. Да, дешевка. Применял на дешевку.
1: Ну, типа, да, вот по сравнению с Феррари, знаешь, ни в коем случае не. И, короче, он приехал на тренировку на Рено Твинго тогда. И говорит... Не вопрос. Хорошая машина. Говорит, почему нет?
0: Ну, слушай, молодец, поддержала. И чувство юмора хорошее.

0: смотри, есть проблем. Проблем, Натали, проблем. И я тебе, ты тот человек, который первый должен об этом узнавать.
1: Про твои проблемы, к сожалению, да.
0: Нет, не мои, а это общечеловеческие. В данном случае.
1: Тогда мне плевать.
0: Я понимаю, но сейчас тебе будет не плевать, смотри. Антимоскитные спреи, Наташа.
1: Да.
0: Как ты думаешь, как часто ты ими пользуешься?
1: Я достаточно часто. Это очень актуальная тема для меня.
0: Вот, молодец. И ты одна из тех людей, один из тех, как правильнее, которые повлияли на эту проблему. Потому что комары настолько привыкли к тому, что люди пользуются антимоскитными спреями, что они теперь
1: так думают, как вычисляют?
0: Думают, что как раз-таки... Короче, это стало, наоборот, их привлекать. Потому что они понимают, что где-то там вот есть что, есть какая-то еда. Потому что, да-да-да, если спрей, значит уже как будто там есть контент. Да,
1: ножевца.
0: Короче, да, вот этот вот главное вещество, которое там было, они к нему просто адаптировались.
1: Так и это тут понятно.
0: Напрямую ассоциируют его конкретно с кровью, думают, что ага, все, знакомый запах, мы туда.
1: Как быстро это все произошло?
0: Да достаточно. Ну, слушай, многие, помнишь, говорили, да что-то спрей не помогает, что-то не помогает. Да. Ну вот, потихонечку. И теперь вот ученые посчитали, посмотрели, оценили, спросили у комаров. В конце концов, говорят, слушай, как тебе? Он говорит, круто.
1: Пригласили их на подкасты.
0: Да. Подкасты, да. Угу. Обсудили это все с ними. И как странно, что ты еще не посмотрела. Это замечательный подкаст. Ты же залипаешь на подкастах.
1: Ну,
0: а
1: зачем ты мне это?
0: Ну, а что? Мы себя чморить будем всю неделю за это. Как ты потеряла время бездарно. Посмотрев абсолютно. Я теперь понял, с кем ты подкаст был. Это ужасно. Что за говнище ты смотришь? Простите меня, пожалуйста.
1: У меня
0: вы понимаете вообще, о чем речь?
1: Муж, когда зашел в спальню, он такой, ты вот это смотришь?
0: Как зовут этого
1: чья? Это Игорь Синяк.
0: Это Игорь. И то, что он синяк, это уже понятно и так.
1: Но ребят, по нему не скажешь, что он Игорь.
0: Сейчас я вам объясню. Это мужика-баба. Ну, я вправе так называть, извините, пожалуйста, да. Которая сидела, это которая вот по Франции ходит и говорит, ну, все, да, серьезно? Серьезно?
1: Его тебя берет, отбирает пульс, чтобы выключить, да? И в этот момент он говорит, что? 3 часа?
0: Ладно.
1: Это смотрела, 3 часа?
0: Простите, ребят, за этот хейт, может, кому-то нравится, но я...
1: Не, он очень классный, он очень милый.
0: Да, мое субъективное мнение. Ладно, что ж, комары, вот такая проблема тебе. Походу, но в этом мире это не главное, походу, проблема.

0: Ван Бюрен и Sunshines on Me. 16-я строчка нашей двадцатки. То, что прозвучит очень скоро. Fall and What и How I Feel, Am I Wrong называется этот трек. Через 2,5 минуты на топ-радио.
1: Хочешь выиграть 10 тысяч евро? Участвуй в чемпионате «Пикник». Раздели сырную палочку на 30 волокон, побей рекорд и получай призы. Подарки всем участникам. Встречаемся 13 июня в Межапарке. Подробности picnic.eu/lv.
2: В «Золандо» распродажа со скидками до 50%. Что надеть, чтобы сделать это лето незабываемым? Что надеть для классных приключений в солнечные дни? Выбери идеальный образ на распродаже в «Золандо» со скидками до 50%. Что надеть? Найди ответ в «Золандо».
3: Man ir Esmu tepat. Ej, es tev palīdzēšu.
4: Tev tas ir maz, viņam viss. Māza tava rīcība, bērnam liela drošība. Uzklausi un sniedz atbalstu. Uzzini, ko darīt, lai bērns justos droši. Atbalsts bērniem.lv/vecākiem. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.

0: piecu gadu zemākā cena no ceturtdienas. Sviests 180 grāmu 69 centi. Riekstu maisījums 200 grāmu eiro 89. Lidl ir vērtīgi.
1: Skaistiem svētkiem un lieliem sapņiem. Izvēlies Origo dāvanu karti. Pērc Origo dāvanu karti vismaz 50 eiro vērtībā un saņem papildus 10 eiro dāvanu karti dāvanā. Pasūti to interneta veikalā dāvanukarte.origo.lv ar bezmaksas piegādi visā Latvijā. Akcija spēkā līdz 19. jūnijam. Origo – viss tuvākais.
2: Касину Кай – выгодные цены каждый день. Самоходная газонокосилка, рабочая ширина 46 сантиметров, 199 евро. Мойка высокого давления Стэнли – 89,99. Пятиместный комплект садовой мебели – всего 299 евро. Касину Кай. Предложения действуют в магазинах Касину Кай и для участников Smartnet в интернет-магазине.
3: Ко Яньос!
4: Яньос!

0: возраст.
1: Зачем ты меня стригерила?
0: Приходит на все. Ты дальше тоже был этим районным рэпером, да?
1: Нет.
0: Да, конечно, да.
1: Да это что, мне вообще-то все не нравилось.
0: Не нравилось, неважно.
1: Ты знаешь, что я думаю?
0: Ты не спрашивал все времена, что тебе нравится.
1: Вот в том-то и дело, да. Раньше нравится, не нравится. Ты просто слушал то, что слушали в своем окружении. И чтобы ты понимала... Ладно, чтобы ты понимала, в моей голове есть такие строчки.
0: Да.
1: А я ушаночку поглубже натяну. О-о-о. И свое прошлое с тоскою загляну.
0: Ну,
1: слезу смахну.
0: Вот.
1: Я ненавидел эту песню искренне.
0: Почему?
1: Она... Почему? Ну, мне не нравился шансон. Но я знал все слова наизусть.
0: Я прекрасно
1: слова
0: «чиферок», «чиферок». Больше выпил, меньше срок.
1: Какой кошмар.
0: И вообще, да ты что? Я есть
1: край. Это по своей воле, я не по своей.
0: Вот, воля, это главное.
1: Ну давай.
0: В этом конкретном случае. Мы когда-нибудь сделаем... Наверное, с тобой какой-нибудь вечерок.
1: Вечерочек,
0: да, не для утреннего эфира.
1: Понимаю.
0: Да, но поделимся сокровенными музыкальными композициями, я для тебя раскрою шансон. Так,
1: договорили.
0: Главное после этого закрыть.
1: Чтоб радио в целом?
0: Нет, шансон для тебя. Иначе ты уже приходишь, татух на теле больше. Ладно, так...
1: Или вместо чая?
0: Пора.
1: Чайпак.
0: Все, ладно, давай не сейчас. Расскажем историю, которую не так давно узнала. Просто в какой-то момент я подумала, ну, все, мне кажется, у всех был у нас опыт, мы работали официантками, ну, для...
1: Конечно, у всех,
0: А ты не работала никогда?
1: Официанткой?
0: Официанткой. Тебе подошло бы. Ты был бы неплохой официанткой.
1: Я был бы неплох вообще во всем, на самом деле. Я в очередной раз в этом убеждаюсь.
0: Это факт, да. Девушка работала официанткой в Америке, в штате Техас.
1: Это Соединенные Штаты.
0: Да, в США, да.
1: Ну, там еще может быть и Канада тоже. Уточняй.
0: Я не знала, да, нет, США, скорее всего, да. В одном из известных кафетериев, и там приходил, короче, к ней постоянно один и тот же клиент, который был достаточно старенький, ему на тот момент там было 89 лет.
1: Молодой
0: очень
1: старик.
0: Вредный, да, но он еще ветеран Второй мировой войны.
1: Да, понятно.
0: Да, но по словам...
1: Не Афган, тоже уже Вьетнам прошел.
0: Да, по словам окружающих, там он был, у него был очень трудный характер, и считали, что он вообще очень трудный клиент, потому что он, ему всегда было все не так, он постоянно жаловался, требовал. Также ему постоянно, по его мнению, приносили что-то очень холодное. Или,
1: у меня
0: наоборот,
1: пара друзей таких есть.
0: Горячее.
1: Давай,
0: или верните вообще это. Очень грубо и резко разговаривал с персоналом. Периодически, знаешь, требовал начальства, писал жалобы на эту девушку. А ей так везло, что она каждый день, в общем, с ним встречалась.
1: Ты даже душно про него рассказываешь,
0: да,
1: честно говоря. Ужасно душнило.
0: Слушай, и насколько все-таки прекрасно оказалась Мелани. Да, она
1: Мелани ее звали.
0: Да, ее звали Мелани, да, и зовут Мелани. И она всегда равно ему улыбалась, продолжала улыбаться, спрашивать, как у него дела, провожать его к столику. Uh-huh. И, короче, жизнь ее, можно сказать, вознаградила. Короче, в 2000-определенном году она заметила, что как-то перестал старичок приходить.
1: Так.
0: А потом через два месяца пришел его адвокат.
1: Адвокат?
0: Говорит, да, адвокат! Да. И сказал о том, что, вот этот дедушка, у него, оказывается, не было...
1: Он все понятно,
0: да, он умер,
1: уже.
0: Да, у него не было детей, не было жены, и он
1: завещал.
0: Оставил ей 50 тысяч долларов, наличными причем.
1: Да.
0: Не так, чтобы то-то-то он...
1: Так.
0: То есть адвокат принес 50 штук. Вот
1: чаевые,
0: кэша,
1: короче.
0: Кэша, да.
1: Но.
0: И автомобиль Бьюик 2000 года выпуска. И он сказал, что про нее, вот этот старичок написал, что она радовала его, несмотря на то, что не проявляла особого как бы энтузиазма, да. Он говорит, но только она спрашивала у меня каждый день, как у меня дела. Поэтому вежливость может иногда вам принести 50 штук.
1: Неплохо.
0: Да.
1: Неплохо. Что за рекламная акция хорошего обращения с людьми? Мне не нравится это такое.
0: Да. Все равно все зациклено, конечно, на деньгах получилось, но она-то не знала. Поэтому Мелани молодец. Хороший пример по жизни.
1: Хороший пример по жизни, как человек просто заранее провел необходимое расследование. Молодец. Молодец.
2: Прямо сейчас.
3: Прямо сейчас песни из топ-20. Это топ-20. Место номер 16. 16-е.

0: Андрей Фан.
1: Андрей Фан.
0: Наташа Горбачева.
1: Наташа Горбачева. Утреннее интерактивное Morning Show на Топ-Радио.
2: Все, что вы сейчас услышите, носит развлекательный характер. Все совпадения просим считать случайными.
3: Ты знаешь, Андрей, что, ты
4: скажи,
3: знаешь,
4: пожалуйста.
3: Что? Ты знаешь, что, ты знаешь, что?
4: Андрей, пожалуйста, скажи, как тебе Том Харди в фильме «Веном»?
3: Да, я понял.
4: Ты просто меня достал вчера, конечно.
3: Да, да, ужасно.
4: Вообще, все дорожки вели к тому, что ему не нравится Том Харди в «Веноме», и «Веном» ужасный.
3: А как тебе интервью Собчак и этого... Ладно, не, лучше не спрашивать.
4: Это было
3: зачем
4: просто...
3: зачем я выучил этого, господи, зачем ты мне повторяешь?
4: Все, во-первых, у тебя еще не было вот этой проходочки под нужную музыкальную композицию, и вообще ее не было у нас в эфире.
3: Чего не было?
4: Все, я сейчас здесь все поставлю, девочки. Ну, правда, нам же нужна композиция Сергея.
3: Ну, вам, девочки, нужна, вы ее слушаете.
4: Конечно.
3: Мне нужна вторая кружка кофе сегодня.
4: Это понятно.
3: Я не знаю, либо сейчас я думаю, либо идти.
4: Я знаю тебя, ты еще на этом не остановишься.
3: Ну, я вот, у меня сейчас просто выбор, или идти к кофейному аппарату, или у тебя отобрать. Не знаю сейчас.
4: Мы будем, пока мы будем бороться за кофе, слава богу, у нас в студии появился
3: рефери,
4: Максим Сыч.
3: Который,
4: да, и он сможет нас с тобой как-то вообще по этим вопросам, по крайней мере, да.
3: Хорошо.
4: Или увлечь тебя, чтобы ты не применял вновь свою силу.
3: Ага. Интеллектуальную ты имеешь в виду, да?
4: Нет, это ты никогда не употребляешь и не используешь. Так, все. Друзья, доброе утро. Мы начинаем этот день.
3: Употребляешь сегодня, или используешь? Сегодня это разные вещи, Наталья.
4: Сегодня
3: ты тут разберись,
4: среда.
3: Потому что ты их частенечко путаешь, я вижу. Доброе утро, друзья.

0: когда тонем в мире технологий, чтобы нас оттуда вытащить, так сказать, из этого болота и как-то нам объяснить все, что происходит в мире искусственного интеллекта, у нас в гостях Максим Сыч. Макс, привет!
1: Специалист по интеграции искусственного интеллекта в рабочие процессы. Зачем это учила?
0: Я понял. Макс, ты любишь неожиданные вопросы от меня, поэтому что думаешь про цитату Папы Римского по поводу искусственного интеллекта?
1: Ты уже этот скандал слышал?
2: Который, напомните?
1: Совсем недавно произошло. Давай, Эндрю.
0: Ну, там Папа Римский выступил о том, что как бы искусственный интеллект — это зло, это опасность, это вообще как бы интеллект, и это непонятно. Короче, религия немножко не понимает, как к этому относиться, но я так посыл именно был такой, да. Потом он процитировал из «Властелина колец» цитату Гэндальфа, потом еще выяснили, что вся эта...
1: От и до!
0: Потом выяснили, что речь была написана вообще искусственным интеллектом для Папы Римского, но в целом речь была такая, что типа, да, что-то религия немножечко опасается этого всего. Ну, есть ли нам чего опасаться?
2: Ну, нет, то, что опасаться есть, конечно, чего. То есть там можно про кибербезопасность поговорить, там много вопросов, да. А так в целом, я думаю, что если ты технологией пользуешься правильно, то нечего бояться. То есть главное просто понимать, как это работает и с чем это едят.
1: Скорее всего, сейчас уже стоит как-то волноваться и переживать тем, кто совершенно никак не планирует использовать ИИ и идет в отрез. Это совершенно неправильно.
2: На самом деле, да. Вот те люди, которые вообще не пользуются, ну вот тем, наверное, стоит волноваться. Те, которые пользуются, пробуют. Наверное, самое главное, что сегодня можно сделать, это пробовать разные, тестировать разные системы, разные нейронки.
1: Максим, ну так как сейчас все чаще и чаще люди все пробуют и пытаются изучать и использовать, я хотела узнать, вот какие-то процессы защиты, да, они же тоже наверняка...
0: Я сейчас объясню.
1: Если мой муж вдруг неожиданно у чата спрашивает, как растворить курицу размером 156 сантиметров и 50 килограммов, да, будет ли чат ему подсказывать, как это делать?
2: На самом деле, да и нет. То есть здесь... Смотрите, если вы спросите что-то, что не соответствует этическим нормам,
1: да.
2: Это он скажет, типа, извини, нет. Но в целом...
1: если про курицу и трубку,
2: будем объективными. Сейчас есть множество вариантов, как люди пытаются взламывать эти системы. Да. Таким образом, с помощью промптов, называется prompt injection на английском, да, они придумывают, как можно так спросить, да, то есть если это не человек, там, курица, допустим, да, то тогда в таком случае он подумает, да, ничего страшного, тогда окей.
1: Ну, а что, если у человека такая огромная курица, ему что-то следует, надо помочь вообще ее растворить?
2: Да. Так же самое, я не знаю, если мы получим что-то плохое сделать, ты говоришь, ой, это угрожает мне жизни, там, или, я не знаю, помоги вот бабушке, вот срочно нужно, чтобы ты сейчас, там, я не знаю, помог приготовить там какой-нибудь...
0: Серную кислоту, да.
2: Да, серную кислоту, условно, вот, и он тогда понимает, ага, мотив тогда нормальный, мотив хороший, тогда можно. Но надо отдать должное, модели с каждым разом становятся все умнее и умнее, сегодня гораздо сложнее их взломать, чем это было раньше. Раньше, ну, элементарно было. Сейчас, честно скажу, я этим не занимаюсь, поэтому не могу сказать, насколько сложно сегодня. Я просто вижу, каждый раз, когда выходит новая модель, у нас новые какие-то стандарты по, скажем так, безопасности, но есть множество аккаунтов, также в том числе и в Твиттере, где люди буквально в первые там часы в новых моделей, выпускают новые промпты, как они взломали новую модель.
1: То есть, ну, в принципе, получается, что это тоже такой будет бесконечный процесс.
2: Ну, это да, это как организм. Все,
0: прикольно, что мы идем по сценарию, мы же планировали про безопасность поговорить в самом начале.
1: Но именно. У меня был вопрос.
0: Да, хорошо, что так все идет. Все идет по планчику у нас.
2: Как всегда.
0: Как обычно. Ладно. Ну что, давай тогда про новости, да. Что в мире-то произошло?
2: Ну, в мире много чего происходит, там каждый день что-то выходит. Но, наверное, самые громкие новости — это то, что вот наконец компания OpenAI, которая сделала ChatGPT, и компания Anthropic, которая сделала Claude, который тоже сейчас очень популярный.
0: Очень популярный. Я хочу сказать, все уже начинают говорить, вот ChatGPT круто, вот Claude, да, вот Claude. Да, да. И наверняка вы от многих слышали, говорят, о, я на Claude перешел, собираюсь перейти на Claude.
2: Сейчас же есть такое мнение, что вот, если ты пользуешься Claude, значит, серьезно. ChatGPT, да, это в масс-маркет, это все, вот Claude.
0: Типа такой, знаешь, типа на BMW пересел.
2: Ну, типа. На самом деле, надо дать должное, что ChatGPT, в принципе, на уровне, я даже сам лично, мне модель GPT больше нравится, чем Claude на сегодняшний день.
0: Но субъективно, потому что это что-то где-то она тебе, тебе больше понравилось, как она на что-то среагировала, да? Где-то?
2: Да, да, да. Ну, то есть для каких-то моих задач, мне кажется, мне вот модель ChatGPT больше подходит, чем Клод, но много людей, тем
1: но
2: не менее...
1: Но если говорить про мейнстрим...
2: Да, да, люди считают такие, вот, Клод, Клод, это круто, да.
0: Но это маленькая такая, как будто тайна им приоткрылась, они такие, так, вы все еще попсовым GPT пользуетесь?
2: Да, да, да.
0: Ребята, есть лайфхак, Клод! Но по сути, по факту, ребят, одно и то же, да, просто чтобы были вы в курсе, ну, кто-то нашел, что он полезней, как-то удобнее для него начал отвечать. Мне, лично мне, да, вот что понравилось Клоде, он из-за его интерактивность, он мне начал не просто вопросы задавать, а он прям мне такой раз такой предлагает, нажми анекдот. Сюда, нажми сюда. Ну и анекдот, да. Про курицу. И нажми сюда, нажми сюда. Я такой, о, ну мне же проще нажать, чем отвечать ему, да. Ну, типа, это классненько было. Я так понял, что чат уже тоже такое предлагает.
2: Ну, в принципе, да. Ну, это дело вкуса, скорее, больше.
1: Так вот,
2: короче, две большие компании. Одни, наверное, два самых гиганта сейчас в сфере искусственного интеллекта. Ну, не за исключением Google еще, наверное. Ну, и там несколько, пара других компаний. Они хотят выйти на биржу.
0: Так.
1: А что это значит для нас, для простых смертных?
2: Ну, для простых смертных, потому что особо много это и не значит, если мы не хотим инвестировать в эти компании. Ну, что это значит, что у нас будет возможность приобрести их акции. Да, то есть если мы верим, что OpenAI классно или Клод классно, вот Андрей говорит, ему Клод нравится, нажимать дает, он может купить акции компании Клод. Сможет купить, то есть пока еще не может. То есть сейчас, буквально 1 мая, два дня обратно, они заполнили заявку в СЕК за то, что они
1: хотят... Потому что это тоже не такой простой процесс. В тот момент, когда компании хотят... выйти, им нужно там сдать очень много... Приходят проверки, которые смотрят, как что происходит по бухгалтерии и по всем остальным вот этим моментам.
2: Да-да-да, но это не такой простой процесс, то есть они заполнили заявку сейчас,
1: так, да, что они, там
2: они
1: завтра уже будут.
2: Ну, планируется, что, наверное, в концу года где-то может быть выйти, да, то есть OpenAI планируется в осени подаваться, ну и, скорее всего, Anthropic тоже, то есть они буквально в одно время плюс-минус.
1: Продажа этих акций, это для них будет хорошо, потому что смотрите. Они смогут больше серьезнее развиваться, более серьезные бюджеты?
2: Да, с одной стороны, то есть они выпускают акции, соответственно, они привлекают финансирование. То есть у них появляются дополнительные средства, чтобы платить за эти сервера, чтобы, возможно, тренировать на модели и так далее. Но это как привлечение средств. Это большой очень такой маркетинг, на самом деле. То есть у нас в этом году планируется вообще три компании, которые плюс-минус с триллионной оценкой будут выходить на рынок. Такого очень редко бывает. То есть это вот компания OpenAI, компания Anthropic, мы поговорим про их оценки, и еще SpaceX. Вот три компании, которые хотят выйти
1: SpaceX
2: на биржу.
1: Это Маска? Или...
2: Маска компания, да.
0: Но у них там тоже, да, свой есть модель искусственного интеллекта.
2: Да, Грок.
0: Грок, точно, да. А скажи, пожалуйста, о каких идет оборотах речь сейчас, если мы говорим вот про OpenAI и про Anthropic?
2: Смотрите, у компании Anthropic на... Тут по годам довольно-таки сложно считать, потому что как бы у них этот оборот постоянно растет. То есть это как стартап, который сильно развивается. Но что можно сказать, в 2026 году вот у компании Anthropic, у нее вышел годовой ранрейт на 47 миллиардов. Да, это прям очень много, учитывая, что компании там всего...
0: За какой срок?
2: Там, сколько там? Ну, я не помню, 3, наверное, года или, может быть, 3-4 года. Да-да-да, то есть...
1: Ты понимаешь, что все люди, которые начинают эти стартапы, у них, наверное, это просто распечатано где-то, они прям смотрят, такие, вот так, медитировать на это, на этот успех.
0: Я так где-то, посмотрел фильм, как Spotify начинал, да, как у них трудно все шло, да, и тут ребята просто бах!
2: Ну, надо сказать, что Клод очень долго мучился, да, то есть у них, считайте, 22-й, 23-й, 24-й год, и даже первая половина 25-го, ну, то есть они были где-то как третьим, четвертым игроком, на них кто-то ими пользовался, но сильно внимания не обращал. И вот в конце 25-го они выпустили модель Клод-код для
1: американскому президенту.
2: Ну, не только, да, это тоже момент был.
1: Я думаю, что это такой был большой серьезный пул для них вперед.
2: Ну, с одной стороны, да, то есть американский президент, они там заключили договор все-таки с OpenAI изначально, потом уже было заключение сделки с Министерством обороны, то есть это, ну, скажем так, оставим это пока что за скобками, потому что это тоже пришло не сразу, но больше им вообще драйв дал это во вторая половина 25-го года, когда они выпустили продукт, который дал возможность очень хорошую модель используют для программирования. И, соответственно, все enterprise клиенты, это большие клиенты с большими компаниями, типа там Microsoft, Google и так далее, они получили доступ, используют эту модель и поняли, что да, действительно классно работает. Ну и потом уже там, соответственно, сейчас ChatGPT тоже выпустил более новые модели, чисто для программирования. Ну и вот это они сделали ставку на это. Но я к чему это говорю? Да, у Spotify там было тяжело какие-то годы. У них тоже, то есть 22, 23, 24 год, они существовали, но по факту, ну, они не были вообще лучше, и все в основном пользовались ChatGPT. ChatGPT это был, ну, как синоним искусственному интеллекту, когда мы думаем о AI, мы говорим ChatGPT.
0: До сих пор.
2: Вот, а, да, до сих пор, кстати. И Клод...
1: Ну, они молодцы, ну, для них это хорошая реклама, да, которая это бесплатная.
2: Да, абсолютно
1: сейчас.
2: Верно. То есть до сих пор, как мне кажется, наиболее популярный все равно ChatGPT.
0: Как и в свое время Xerox.
1: Да.
0: И многие можем, нужно много примеров приводить. Ребят, мы прервемся, да, это ненадолго. А, у нас есть вопрос от наших слушателей. Говорит, а DeepSeek, что уже не актуально? Актуально тоже. Все модели продолжают развиваться, правильно я говорю,
2: да,
0: Макс?
2: Да, все верно, но мы уже потом об этом поговорим.
0: Да, и обязательно мы это тоже обсудим, но сейчас вот просто именно те, которые собираются выйти на биржу, на них центрировано больше, наверное, внимания, чем на других, ну, по крайней мере, в Европе так. А DeepSeek наверняка популярен, ну, это же китайский, да?
2: Да, DeepSeek это китайский. Смотрите, у компании Anthropic, у них самая лучшая модель в мире по программированию.
0: Да, Claude.
2: Ну, Claude, в частности, там, Opus 4.8, вот так они называются, да? Claude Code, это как в рэпер модели. И, соответственно, люди, которые работают, особенно в больших компаниях, они готовы платить больше денег за фронтир модели, то есть за лучшую модель в мире.
0: У меня есть новость по этому поводу.
2: DeepSeek, он в, как минимум, там, 10, а то и 15 раз дешевле, чем вот эта модель. Сказать честно, по качеству особо не отличаешь разницы, но вот большим компаниям это важно, да, то есть ты платишь там за лучшую модель, да, и они переплачивают. То есть, на самом деле, ну, там разница не такая большая, но сам DeepSeek, он удобнее тем, что дешевле. В 15 раз дешевле, но это китайская модель, и многим компаниям, соответственно, они не готовы платить за то, что твои данные уходят куда-то в Китай.
0: Но
2: да, то есть
0: верно.
2: Это тоже как бы заблокировано, в принципе, они не могут пользоваться DeepSeek'ом. То есть здесь еще такой момент.
0: Продолжим обязательно, ребят.
3: Laik svinēt izlaidumu laiku ar izdevīgiem piedāvājumiem Rimi veikalos. Līdz 15. jūnijam Armands Rimi karti bērnu apģērbam 40% atlaide. Konstruktoriem Lego 30% atlaide. Konfektes Raffaello vai Ferrero Rocher 200 vai 260 grami 6,99 €. Rimi. Горячая летняя распродажа с еще более горячими бонусами. Бронируйте полеты в приложении Air Baltic и зарабатывайте пункты лояльности. Покупайте билеты в самые желанные направления прямо сейчас.
4: Цитаруна. Mežpils. Par īstām sarunām. Kad darām, tad labu. Alkohola lietošanai ir negatīva ietekme. Tā pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
5: Lidl в Латвии уже 5 лет. С понедельника. Гречка 800 грамм 99 центов. Лазанья со свининой 1 килограмм 3,99. И молотый кофе Lovebergs 500 грамм 6,99. Lidl стоит того.
6: Хойну. Ar Renault Captur E-Tecfull Hybrid iemesli iegādāties automobīli ir mainījušies. Līdz pat 40% degvielas ietaupījums un multimēdija sistēma Open Airlink ar integrētiem Google risinājumiem. Tagad īpašā mild hybrid versija ar automātisko transmisiju un bagātīgu aprīkojumu pieejama par 225 € mēnesī. Piedāvājums attiecas uz saimnieciskās darbības veicējiem. Uziniet vairāk pie Renault pārstāvjiem un Renault.lv.
7: До 30 июня. В магазинах «Айбе» лучшие предложения. Томатный соус «Спилва» 510 граммов. Всего 1 €39. Шашлык из куриного мяса в маринаде «Кебаб» от «Резекнес Галяс Комбинац» 800 граммов. 4 €99. Плавленый сыр «Дзинтерс Классический». 200 граммов разные виды. Всего 1 €69. «Айбе» всегда под рукой.
8: Steel. Jau 100 gadus radām leģendāras kvalitātes instrumentus dārzam un mežam, akumulātora motorzāģi un pļāvēji tiem, kuri strādā no sirds. Tagad vēl izdevīgāk. Iegādājoties Steel AP sistēmas instrumentu kopā ar akumulātoru un lādētāju, otram akumulātoram 50% atlaide. Inalas.lv.
9: Vision Express уверены. Если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект очков для тебя от 49 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на Vision Express LV.
10: Готов отрываться? Взрывайся, качай! Жги! Еще громче! Еще мощнее! Еще энергичнее! Зэп!

0: Ой, божечки, извините, пожалуйста, ой, когда такие гости, тут вообще...
1: Натаху понесло.
0: Так, хорошо, на чем остановились вообще?
1: Мы остановились на том, что обсуждаем новинки и выход компании Anthropic и OpenAI. У нас в гостях Максим Сыч. Тебя зовут Наташа Горбачева.
0: О,
1: вот на таких важных вещах мы остановились, да, в эту среду прекрасную.
0: И еще Том Харди плохо играл в Венами.
1: Том Харди играл плохо в Венами, точнее, как бы сам фильм так себе.
0: Все, Эндрю, ты тоже не заводись.
1: Как быстро, кстати, AI-технологии начнут снимать фильмы полностью, целиком. Вот, в общем, все полный метр.
0: Так уже же есть.
2: Слушайте, ну, на самом деле, очень интересный вопрос. Мне трудно сказать, я не из этой индустрии, но то, что я видел, вот сейчас новые модели искусственного интеллекта, опять же, китайские модели, модель, я забыл, вылетела из головы, как называется, но не суть важно. Они генерируют настолько реалистичные вот эти сцены, скажем так, каких-то, знаете, спецэффектов, там, драк и так далее. Ну, реально выглядит прям очень классно. То есть, и что интересно, то есть там есть возможность, ты можешь генерировать, начиная с какого-то кадра и заканчивая кадром. И по факту, ну, то есть ограничение какое? У тебя это всего лишь 8-10 секунд. На генерацию видео. Но если ты ставишь последний кадр предыдущего видео как начальный кадр следующего, то ты можешь продолжить видео. Ну, оно как бы продолжается.
1: Вот,
2: да,
1: вспомни, пожалуйста, промптер, что мне ни разу не получилось так сделать. Он все время чудил и придумывал что-то другое.
2: Ну, тебе надо просто потренироваться. Там ничего сложного нету. Ты берешь скриншот последнего
1: когда
2: кадра.
1: Когда фэтшейминг закончится, потом расскажешь, как это сделать. Потому что потренироваться я собирался в зал пойти тренажерный. Не надо напоминать, пожалуйста.
0: Вот, скорее всего, не дойдет.
1: Так, ладно, хорошо, вернемся. Вы тут-то не на бирже. Что будет дальше-то?

0: Они, когда становятся публичными, во-первых, они становятся более прозрачными, это раз. А во-вторых, любые их действия, в принципе, они будут отражаться в цене акции. Mm-hmm. То есть, если, условно, они выпускают что-то классное,
1: да,
0: акция идет наверх. Да. Если они выпускают полный какой-то bullshit,
1: если, да, или то какой-то акция, скандал, то тоже...
0: Ну, скандал, да, люди боятся, инвесторы, да, что мои деньги лежат в компании, у которой там с кем-то судится, ругается и так далее, я лучше продам, от греха подальше куплю, допустим, конкурента. Да?
2: Они будут поаккуратнее в своих действиях.
0: Да, да, и это все отражается в цене акции. Ты, в принципе, таким образом тоже также можешь оценивать, насколько там успешные какие-то у них релизы, продукты и так далее, какая компания, в принципе, дороже, какая компания лучше. Ну, то есть это такое, ну, более прозрачное сравнение.
2: Потому если что сейчас они соревнуются друг против друга?
0: Да, они сейчас соревнуются друг против друга по продуктам, и их оценки на сегодняшний день оценены на том, сколько финансирования они привлекли от инвесторов. Да, то есть инвесторы покупают у тебя, условно, твои акции, то есть это не публично, никто не может купить, а ты пичешь свою компанию какому-то инвестору, он говорит, окей, дай мне 5% своих акций, я тебе дам, допустим, там, не знаю, 10 миллионов. Mm-hmm. Да, и вот по такой цене происходит оценка компании. Там 10 делим на 5%, вот, получается оценка компании.
1: Да.
0: Да, и вот сегодня вот оценки, которые есть, то есть у OpenAI там почти...
2: Натаха сейчас как гуманитарий эту информацию просто
1: фильтранула. Акции, нужно купить акции. Я записала.
2: Тебе же звонят, все время говорят люди об этом из разных стран.
1: Кстати, имейте в виду, что, скорее всего, вам в ближайшее время будут предлагать именно эти акции купить. Не забывайте, что они появятся на рынке только к осени.
0: Да, да, да. Я к чему говорю, что цена этих компаний от 800 миллиардов долларов до 1 триллиона. В принципе, что и OpenAI, что и сейчас вот Anthropic получила финансирование и с оценкой где-то в 960, по-моему, миллиардов долларов. Да? Ну, то есть почти триллион.
1: Это вообще что за цифра?
0: Ну, это очень большие цифры, да, то есть у нас...
1: Это просто...
0: Это уже там, наверное, топ... Ну, ладно, не знаю, сколько...
2: Но при этом...
1: Слушай, ну, Маск там где-то переживает, наверное. Куда такие деньги уходят вообще? Куда?
2: Давно, да. Так, но они же при этом активно же еще... Видел? Я не знаю, я просто, может, мне только попадается. Это видео, когда чувак берет ноутбук, включает, значит, свою чат-модель там какую-то, говорит, так, значит, завтра я должен стать миллионером. Он такой, привет, отличное желание, ну, давай разберемся. Нет, не хочу ничего слышать. Так, завтра миллионером, все, я хочу.
1: И
2: да,
1: точка.
2: Хорошо. И с ним разговаривает, я хочу быть завтра миллионером. Вот что будет, когда ты выйдешь на акции? Они тоже скажут своей модели, так, давай, теперь дальше ты
1: все
2: работаешь.
1: Барыжишь наши акции.
2: Наши акции, начинаешь ими барыжить. Да, ну или как, это что будет?
0: Не, ну ладно, это все-таки прикол, это как бы не связано с торговлей, да, на бирже труда, не труда, а бирже акций.
2: Торговля людьми, бананами. Шутка, не бананами.
1: Будут ли их ограничивать в этом плане?
0: Кого?
1: Ну, вот, чтобы действительно, чтобы сам же чат не продавал свои же акции, пользуясь тем, что...
0: Ну, давайте так, он априори пока что сейчас не может ничего продавать, то есть, чтобы он мог продавать, ему надо дать такую возможность, то есть, подключить какой-то инструмент, там, торговли, купли-продажи акций. Да, я думаю, что на самом деле, я не думаю, такие системы уже есть, и люди их делали, то есть они подключают, потому что сама по себе модель, вот эта, там, не знаю, там GPT, там 5.5, да, или там Claude условно, или Opus, там 4.8, это же просто мозги, да, то есть это натренированная модель, это всего лишь мозги, и ты этим мозгам можешь подключать разные инструменты, в том числе...
2: Ты говоришь так легко об этом, всего лишь мозги, люди многие об этом мечтают.
0: Ну, у нас можно взять ими попользоваться, да, понимаете?
1: Как и лев.
0: Вот, и ты этим мозгам даешь какие-то инструменты. То есть, во-первых, ты можешь дать знания, кто ты такой, что ты такой. Ты можешь дать им возможность там совершать покупки, да, на акции, условно. Но опять же, давайте так, это не делаем небольшой дисклеймер, никакой совет, не финансовый адвайс, ничего. Вот, но в принципе такое люди делают. То есть здесь трудно сказать, насколько он будет умнее, чем, не знаю, простой там обыватель, человек, да, то есть все-таки... Mm-hmm. Ну, как бы, пока что в теории, да, люди не могут переиграть рынок в долгосрочной перспективе, да, в любом случае. Но такие попытки были, да, то есть попытки есть, и как бы мозгам ты можешь дать разные ин�ументы, в том числе и продавать, покупать акции.
2: Короче, мозги есть или нету, ими надо уметь пользоваться тоже, это важно.
0: Ну,
2: как бы странно этому не казалось.
0: Да,
2: не пользоваться этими мозгами, нужны еще свои какие-то мозги.
1: Это понятно, да, но я бы сказала, что, знаешь, еще пока что нету
2: такого лекарства всех болезней, да, как говорится, знаешь, такая, о, все, есть мозги, можно своими не пользоваться, так не получится,
1: скорее всего. Я думаю, что, наверное, более серьезно будет разбираться в этой теме, когда появится первые люди, которые обанкротились, или компании из-за, допустим, такой установленной машины, которая напродавала, на покупку.

0: попало, а в итоге там что-то пошло не так, и в итоге люди потеряли там свои деньги. Тогда, наверное, как-то...
1: Ну, это их ответственность, да. То есть они ограничивают, должны ограничивать количество сделок, количество, объем сделки, да. То есть нет, 100%. То есть это же можно сделать и сейчас, да. То есть, ну, опять же, если ты управляешь большими фондами, ну, понятное дело, ты должен с мозгами быть и такие вещи контролировать.
0: И сам, да, и да, контролировать есть, другие мозги.
1: Вот это, к сожалению, быть множество, да, тестов и так далее. Да. Знаете, что хотелось еще сказать? Смотрите, вот эти компании выходят на биржу, да. То есть вот я 1 мая заполнил заявление Anthropic, и где-то там в конце апреля заполнила... Тьфу, 1 мая, 1 июня, и в конце мая заполнила OpenAI. И, что самое интересное, они недавно давали интервью. Что Сэм Альтман, что Дарио, это CEO Anthropic, они давали интервью. И что интересно, у них у обоих...
0: У Дудя, что ли?
1: Ну, да, у Собчак. Шутка нет. У них поменялась риторика о том, как искусственный интеллект повлияет на наши работы. Ну, в целом, на работы офисных работников и так далее. Потому что до этого, если мы почитаем блокпосты Дарио, если мы почитаем и посмотрим интервью Сэма Альтмана, все говорят, что искусственный интеллект заменит там чуть ли не 50% всех работ.
0: Да.
1: И действительно, допустим, тот же самый Anthropic в этом году они выпустили, у них лучшая модель для кодирования, они, ну, для программирования, да. Они выпустили модель для финансов, они выпускают там разные там условно модели с какими-то промптами для, мне кажется, там для HR или для каких-то других вещей. То есть они постоянно берут какую-то там условно индустрию и для этой индустрии делают определенный там сет каких-то скиллов, навыков, чтобы эта модель в этой сфере хорошо работала. И вот на последних интервью они говорят, ну, на самом деле, типа, ну, искусственный интеллект не будет там заменять сильно людей, и Сэм Альтман говорит, и классно, что это не произошло, что я ошибался и так далее. И тут как бы есть...
2: И уволил 50 человек своей компании.
1: Да, ну...
2: Программистов, например.
1: Никто пока там вроде как по официальным данным...
2: Говорят, что код заменяет уже там.
1: Нет, говорят, ну, вот именно в этих компаниях не было таких новостей, да, то есть сейчас происходит увольнение, и в Мете есть сокращение, и в других компаниях Блок там сократил чуть ли не 50% сотрудников. То есть такие новости есть, и они происходят, на самом деле, с начала года. И Duolingo там говорили, они там заменяют сотрудников на AI. Но по факту то, что говорит Дарио Сэм Альтман, кажется немного высокомерно. Потому что вся риторика до собственно публичных листингов, она была про то, что искусственный интеллект заменит, и точка.
0: Да.
1: И они на самом деле и блокпостами, и своими продуктами показывали, насколько он помогает определенные процессы выполнять гораздо быстрее и больше. Вот, а сейчас перед, собственно,
0: выходом
1: IPO...
0: Выходом на биржу?
1: Да, выходом на биржу.
0: Как это, ну, ты можешь объяснить? Я просто не улавливаю логику.
1: Как говорят эксперты, финансовые эксперты, что лучше выходить с более таким консервативным взглядом, что не мы идем тут уничтожить мир и апокалипсис, вызвать рабочих мест.
0: И
1: да,
0: всех поувольнять, вас
1: всех
0: простых людей, которые,
1: да,
0: сейчас акции купят за нас.
1: Ну, условно, да, и вы останетесь без работы, да, вы, да, покупаете модель, которая вас же и заменит, ну, условно, да. А выйти с более консервативным взглядом, что да, вот у нас есть классный инструмент, он помогает нам стать продуктивными, но мы все останемся при работе, все будет хорошо, и мы просто станем больше делать результата.
0: То есть ты хочешь сказать, что это, возможно, они побеседовали со своими моделями о том, как...
1: Ну, в том числе,
0: более,
1: да,
0: экологичным способом.
1: Да, потому что их цель, как при выходе на биржу, как можно большую цену поднять за акцию. Mm-hmm. Да, и эта цена будет зависеть от того, от большего интереса. Насколько люди верят в эту компанию, насколько им кажется, что это хорошая инвестиция. Если, условно, они будут кричать, что у нас будет апокалипсис, у вас ни у кого не будет работы, но они тогда подумают, блин, может тогда и не инвестировать вовсе, да, ну, условно, да. Но это
0: надо
1: так,
0: остановить эту,
1: это, скажем,
0: машину.
1: Так, вызывает волатильность, да. И вот у них, что интересно, у обоих эта риторика сложилась. Но это звучит довольно, ну, кажется, высокомерным немножко, потому что все предыдущая риторика была абсолютно в другой перспективе. И даже вот множество компаний, которые сейчас увольняют, то есть, по статистике 50% увольнений, которые в целом были, ну, там, было...
0: Последнее время.
1: Последнее время, да. Компании пишут, что это из-за искусственного интеллекта.
0: Но здесь тоже
1: 50%. Но здесь тоже нужно понимать, что это все-таки маркетинг. Потому что в скорее всего, в 2000-е годы, когда был там ковид и были процентные ставки ноль, компании наняли кучу сотрудников и даже больше наняли, чем им фактически нужно было этих сотрудников.
2: Mm-hmm.
1: И сейчас... И сейчас они просто понимают, что им столько много людей не надо, и они начинают этих людей оптимизировать.
0: Слова моего начальника.
2: Да.
1: Но они же не могут сказать инвесторам: ребята, извините, мы наняли кучу людей, а оказывается, они нам не нужны, мы их уволили.
0: Да.
1: А, можно сказать же так, мы сейчас используем искусственный интеллект, и он сделал нас всех суперэффективными.
0: И мы же процветаем,
1: мы процветаем, и мы, соответственно, сокращаем количество людей. То есть, по факту, скорее всего, правда, она есть и там, и там. То есть, с одной стороны, да, действительно, они перенаняли людей, большие компании, в том числе там и Meta, в том числе там и это и Facebook, и там компания Block, и другие. Microsoft делал лей-оффы уже давно. Вот. Но с одной стороны. Но с другой стороны, они все тоже и пользуются искусственным интеллектом. И, скорее всего, он тоже им помогает действительно стать продуктивным, но не настолько, насколько они заверяют в своих отчетах. То, что типа, вот мы там условно, Meta сейчас 2000 сотрудников увольняем, потому что у нас там искусственный интеллект. Ну нет, что-то не верится.
2: Искусственный интеллект просчитал, что нам надо уволить. Я такой: увольняем. Ладно. Ребят, мы прервемся. Сейчас, мы обязательно продолжим. У нас есть тоже... Мы пока еще не научились никакими такими хитрыми способами. У нас все просто. Мы послушаем важную информацию и после этого продолжим. Нам она нужна.
3: В июне в аптеках «Апотека» скидка 35% на определенную солнцезащитную косметику «Бабе». Защитные лосьоны, спреи, флюиды, бальзамы для губ от «Бабе» для безопасного отдыха на солнце. В хороших руках. «Апотека».
4: Kaukāza dienas Peikalos Maksimā izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 2. Līdz 15. Jūnijam ar paldies karti granātābolu sula Granda 1 litrs 2,29 € un tikai 2X un 3X veikalos desām kaukāziešu gaumē Rēzeknes gaļas kombinācijas 35% atlaide. Marinētajai gaļai Armēnija Grill 25% atlaide. Maksimā, lai nekā netrūktu!
5: Вперед! В магазинах «Друга» сцены на прогулке. Наслаждайтесь большими летними скидками до 50%. Предложение в силе до 2 июля. «Друга», почувствуй красоту.
6: Для мощного лета выбирай «Теле-2».

0: электронные устройства.
1: Nu, labi, četri.
2: Četri. Ok, tas nozīmē, ka tu tiec līdz zelta kāpostam, bet noslīd lejā par nožēlu skāpnē. Tu varētu uzlikt spēkšanās pārliecības zirga, bet ir iespēja, ka tas tevi iemest posta portālā.
1: Pagi, ko?
3: Esi apjūtis no finansējuma piedāvājumiem. Maini noteikumus ar Altero, reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Еще не пользуешься приложением MegoDraux? Присоединяйся сейчас! Скачай приложение, регистрируйся и получи купон на скидку 10% на покупки свыше 10 евро. MegoDraux. Для друзей дружеские цены.
5: С новым Xiaomi 17 Pro не упустите ни одной детали, вблизи или на расстоянии. Сохраняйте моменты такими, какими вы их запомнили. А сейчас при покупке Xiaomi 17 Pro получите Redmi Pad 2 в подарок. Ищите у партнеров в магазинах Xiaomi и на midifishome.lv.
6: Эрик, ты только послушай, куриное филе на гриле.
7: О, это уже звучит хорошо.
6: Филе ментая жареное.
7: Отлично.
6: И сырники.
7: Так, стоп, покажи, что ты там нашла.
6: Это в Lidl, у них сейчас много всего с содержанием белка. Смотри, еще тунец под шубой и домашний паштет.
7: Все, поехали, берем.
8: Вот так и бывает. В магазинах Lidl легко найти вкусные блюда с содержанием белка. На завтрак, обед, ужин и даже для праздника. Lidl, твой рецепт силы.
9: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.

0: к новостям о том, что выходит наш на биржу сейчас эти компании. Есть новость о том, как одна компания забыла установить сотрудникам лимит по расходу токенов на помощника Клода. Ну, вообще на Клод, да. И, короче, они за месяц им потратили на токены $500,000.
1: Да, таких еще больше там историй. Там я видел тоже компания, которая свой годовой бюджет потратила за 4 месяца. Ну и типа, и сейчас они...
0: Что-то спустили на...
1: Спустили на токены. Ну вот годовой бюджет, да. Они сейчас оценивают, насколько это того стоит.
0: Они могут теперь не платить?
1: Не, ну как не платить? Они там... использовали все.
2: Уже
1: это
2: все,
1: их...
2: уже все оплачено.
0: Да, а,
2: уже
0: ну правильно. Ну, Клода, ты сначала ты платишь, потом пользуешься. Там по-другому нельзя.
2: И потом они такие, давайте проанализируем запросы. И там большинство. Итак, сделайте на фотографии меня худее. Пожалуйста, моего ребеночка оттуда вот уберите и вот нарисуйте диплом тогда рядом.
0: Так, давай, Максим, подытожим что-нибудь как-то нашим слушателям.
1: Да, видите, компании выходят на биржу, CEO меняют риторику, говорят, что вот все-таки и не заменит искусственный интеллект. Но что мы видим по факту, компании реально увольняют людей, и, скорее всего, правда, где-то посередине. Да, то есть не они увольняют не из-за искусственного интеллекта, а, скорее всего, увольняют из-за того, что они слишком много наняли. Но нужно отдать должное, скорее всего, искусственный интеллект тоже какие-то процессы помогает оптимизировать. Я не думаю, что там, вот, не знаю, компания Block уволила там 50%. До этого там Microsoft уволил чуть ли там 20 тысяч. Ну, это было еще там в 23-24, по-моему, году. Вот. Может быть, 20 тысяч я переборщил чуть-чуть с цифрой, но много людей, там, тысячах они уволили и так далее. Скорее всего, да, действительно, искусственный интеллект помогает, и нам сегодня, ну, как простым обывателям, что нужно делать? Это в идеале, это как можно больше пытаться его использовать для каких-то своих задач, тестировать, пробовать использовать его. Потому что, ну, объективно, искусственный интеллект — это не какой-то там пузырь, это не какой-то там, не знаю, там, криптовалюта или какой-то скам-проект. Это действительно технология, которая очень много задач закрывает, помогает делать эффективнее. И все лучшее, что можем сегодня сделать, это начать этим пользоваться, да, потому что так или иначе, в будущем, если даже искусственный интеллект нас не заменит, нас заменит человек, который будет пользоваться всеми этими инструментами и будет делать гораздо больше работы за то количество часов, которое у нас есть.
2: Вот, вот. Это, по-моему, очень хорошая мысль.
1: Да,
2: что
1: и поэтому...
2: не стоит бояться того, что тебя заменит искусственный интеллект, стоит бояться того, что тебя заменит коллега, который умеет всем этим пользоваться.
1: Да, да, да.
2: Это...
1: И
2: часто,
0: да. Говоря, мне это напоминает, как когда-то объясняли людям, что смартфон без кнопок, точнее, вообще смартфон или телефон без кнопок, это технология будущего, и она будет все раньше пользоваться. Говорят, ну как же там, как что, нажимать на экран, что ли? А кнопочки мои любимые, как куда же денутся?
2: Да, перестань, когда это появилось, все сразу же захотели,
0: сразу
2: потому
0: же.
2: Что это
0: не
2: было
0: сразу
2: просто
0: же.
2: Круто.
0: Не сразу же.
2: Это
1: а
2: было
1: вспомните,
2: вау.
1: Вспомните другой пример, когда появились калькуляторы.
2: Вот,
1: люди говорили,
2: вот.
1: Все, думать больше никто не будет, считать не будет. Но какой смысл? Мы это считаем в уме, у нас так мозг работает.
0: У нас есть счеты.
1: Да, да, да. У нас есть счеты, у нас есть тетрадь и ручка.
0: Машинка Феликс, которую крутить надо было.
1: Да, и когда появлялся калькулятор, люди говорят, все, мы все тупеем. Да, что по итогу все пользуются калькулятором. Все тупые, но уже пользуются калькуляторами. Ладно, шутка, шутка. Вот. Соответственно, так же самое будет и здесь. Да, то есть люди будут пользоваться этой технологией, они будут делать больше, давать больше какого-то результата. Скорее всего, возможно, где-то там, если у нас было там 10 человек в департаменте, с 10 станет, возможно, 5,
2: да.
1: Да? Но вряд ли мы прям там всех людей уволим и останемся там одним человеком в компании. То есть, ну, пока что, по крайней мере, скажем, да, вроде как в социальных сетях есть такая тенденция на то, но по факту, мне кажется, оно так, ну, не работает и, правда, где-то посередине. Да, искусственный интеллект помогает, но без людей мы не обойдемся.
0: Слушайте, пишет, у нас в компании так как раз уволили пару человек в году, и именно тех, кто всячески отрицал искусственный интеллект в любом виде.
1: Ну, видите, тоже как одна из причин, да? То есть у нас технологии меняются, культура тоже должна
0: ты
1: меняться.
0: Ты не можешь сказать, увольняя человека, что ты... Так, ты отрицаешь искусственный интеллект, пошел вон
1: ну,
0: отсюда.
1: Причина...
2: Причину найдут.
1: Да, был бы повод, причина найдется.
0: Ага. Хорошо, в каких... Ну, ты говоришь, что вот компании начинают создавать инструменты специально для определенной индустрии. Там, где, ну, скорее всего, есть определенный запрос. Да, есть этот технологии, там, робототехника. Ну, наверное, большой запрос сейчас на искусственный интеллект. Потому что, ну, не знаю, видел ты, не видел, но многие обсуждали это видео, когда робот сортировал посылки.
1: Да, сутки.
0: Да, и человек сортировал. Человек ушел на обед, робот продолжал работать, но там такие сравнения были, он заглючил какой-то момент, но потом пошел дальше, все нормально, разобрался. Или как? Чем закончился этот эксперимент, кстати?
1: Человек был эффективнее, но по факту человеку нужен отдых, человеку там нужно пойти, там, не знаю, поспать, поесть и так далее. То есть по факту, ну, мне кажется, сегодня робот может сделать каких-то 5 роботов.
0: Но это сейчас. То есть в 20-м году человек пока еще эффективнее, но это для тех, кто говорит, что какой там искусственный интеллект, это, наверное, для программистов только. Да нет, не для программистов. Вот обычный человек на почте сортировал посылки. Да, человек может быть внимательный, но есть человеческий фактор, не забываем про такое.
1: Да.
0: Никто не говорил про робота-фактор еще пока.
1: Абсолютно верно. Это раз, плюс роботы, они же тоже сейчас обучаются. Сейчас, кстати, если кто-то в робототехнике мыслит, Наташ, OpenAI проводит набор людей.
2: Ты в правильном направлении.
1: Они ищут людей в робототехнику. Вот.
2: Да?
1: Так что они тоже планируют развивать это направление.
0: Какого черта тогда искусственный интеллект полез в музыку? Там бюджеты, там нет таких оборотов бешеных. Зачем нам эти бесчисленные AI-песни, которые сейчас плодятся направо-налево?
2: Может, это творческие люди уже сами решили использовать их.
1: А что, прикольно. Андрей, что тебе не нравится?
0: Ну, они отрастили по качеству даже.
2: Это пока что. Дай полгода еще.
0: Ну, я дам, да, конечно.
2: Ты уже некоторые композиции не отличаешь.
0: Нет, кстати, недавно нам попался мне видео. Жаль, я его не сохранил. Надо было сохранить, да, найти. Там девушка говорит, одну песню написала, я сама спела, а две другие я попросила то же самое сделать искусственный интеллект.
2: Да.
0: Угадайте, какая из них песня моя, а какая искусственный интеллекта.
2: Да.
0: И я из трех, да, я определил. Да, я бы определил, какая ее, какая...
2: Андрей, я уверена, что это как сомелье чего-нибудь.
0: Ну да.
2: Тут определишь, тут не определишь, так что...
0: То есть ты не веришь в сомелье тоже?
2: Я не верю в тебя.
0: Да, я понял, все.
1: Не, я верю в Андрея, но я думаю, что человек, может быть, без там знаний, вот, в музыке и так далее, ну, который просто как слушает,
0: давно
1: занимается другим делом.
0: Да, меня так не засирали, конечно, да. Я верю в Андрея, но человек без знаний, конечно, что он может тут сказать?
1: Так нет, я, наоборот, не про тебя как раз таки. Я говорю про любого другого человека, что он не определит, если он там не работал диджеем никогда.
2: Нет, простые вообще, конечно.
0: Такое есть, да.
1: Ну, некоторые музыки прикольные. Да, камон, на радио, я не знаю, у вас, не у вас, часто, я очень часто слышу искусственную музыку, искусственный интеллект.
2: И у кого-то уже есть.
0: И мы чморим их, за это, честно тебе скажу, с удовольствием.
1: Ну, как бы, более того, кто-то говорит, что это не искусственный интеллект, это настоящая песня. Но как бы, возможно,
2: борется
1: она там
2: за качество. Борется за качество тебя.
1: Да. Хотя, по вот звучанию, да, я так как слышал, как звучит песня искусственного интеллекта, я помогу сказать, что это искусственный интеллект. Вот, ну, может, они там за файн-тюнили там что-то, я не знаю, поэтому оно звучит похоже так же.
0: Так, я знаю, что слышал? Чувак один разработал специальный, короче, музыкальный плагин, да, улучшайзер такой, который убирает вот эти артефакты, вот эту корявость, которую делает искусственный интеллект, и дополняет, делает, ну, вот эти вот... короче, он из искусственных песен делает их более живыми, настоящими.
1: О, прикольно, да. Не слышал.
0: Самый отвратительный человек — это, конечно же, мод, который написал эту песню про Шаде и использовал искусственный интеллектный хор. И теперь мы обязаны это слушать, потому что хитя у этого лета, разумеется,
1: будет. Ну вот видите,
0: Никуда мы это не знал. Вынудили просто это сделать, поэтому мы ее послушаем. Далее, Максим, ну тебе спасибо. Максим Сыч был у нас в гостях. Угу. Да, специалист по интеграции технологий, как
1: искусственного интеллекта.
0: Искусственного интеллекта в рабочие процессы. Да, я тоже уже почти запомнил.
2: Потому что ты должен был мне сказать, я сказала.
0: Так ты на руке написал уже, и сейчас она говорит...
2: Опять теперь до следующей встречи стирать все это надо.
0: Она говорит, если будут так часто мыться, придется татуху сделать просто уже один раз, и все. Максим, мы тебя ждем в гости. Еще раз обязательно, потому что нам все эти новинки нужны.
2: Давай, пока.
3: Compliments Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam, pieteikumā ievedot kodu Luminor 50. Uzzini vairāk Luminor LV.
4: В Касину Кай выгодные цены каждый день. Аэрогриль объемом 8 литров 49,99. Стиральная машина Горения на 6 килограммов 229 евро. Холодильник LG объемом 333 литра всего 379 евро. Касину Кай. Предложения действуют в магазинах Касину Кай и для участников Smartnet в интернет-магазине.
3: Laiks kādam pasākumam, ballītei, teambuildingam vai vienkārši gardām uzkodām. Kad svētku galdam būt, sazinies ar mums Uzkoda ar Odziņu. Daudzveidība, individuāla pieeja un labākās atsauksmes pēc degustācijas garantētas. Droši zvani 2622-0006, kā arī apmeklē mūsu mājaslapu www.uzkodaarodziņu.lv.
5: Lai pieraksts pie ārsta reizēm prasa mazliet vairāk laika nekā gribētos. Analīzes dažkārt nākas nedaudz uzgaidīt. Skraidīšana no aptiekas uz aptieku, meklējot sev vajadzīgo. Var arī vienkāršāk. Platformā Veselība OV var vienu vietu pierakstīties pie ārsta, pieteikties uz analīzēm un rezervēt zāles un citas preces aptiekā. Veselības centra apvienība, centrālā laboratorija un mēnesis aptieka vienotā veselības platformā. Ienāc Veselība LV un uzzini visas lojalitātes priekšrocības.
6: У нас в салоне оптики Метрополе люди могут провести целую вечность, глядя на себя в зеркало в новых оправах для очков. Они смотрят влево, вправо, вверх, вниз. Иногда мы делаем это вместе. Скажу честно, это еще и терапевтично.
7: С какой стороны ни посмотри, на все солнцезащитные очки скидки до 50%. Больше на Метрополе Оптика ЛВ.
6: Метрополе. Видеть и увидеть.
8: Ура! Лето! Уикенд! Летняя одежда и обувь со скидкой 20%. Доставка онлайн-заказов в течение 3 рабочих дней.
9: Weekend.lv. Лучший выбор в Латвии.
10: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinātē, šķiņķi gardajā jogurta marinātē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašlīks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko.
11: Plāno būvēt vai atjaunot māju? Nāc uz Svedbank zaļās mājas skolu. Lekcijas, pieredzes stāsti, tikšanās ar privātmāju ražotājiem un finanšu konsultācijas. 4. Jūnijā 2004. Svedbank centrālajā ēkā Rīgā. Uzzini vairāk Svedbank blogā.
12: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota. Jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.

0: Андрей Фан.
1: Андрей Фан.
0: Наташа Горбачева.
1: Наташа Горбачева.
2: Утреннее интерактивное Morning Show на Топ-Радио.
3: Все, что вы сейчас услышите, носит развлекательный характер. Все совпадения просим считать случайными.
4: Так, что ж, на календаре среда.
5: Всем привет!
4: Ничего себе, это
5: всем
4: радостная.
5: Привет! Ну а что, чего грустить уже?
4: Третье число в среду. Третий день лета.
5: Третий час нашего эфира.
4: Три.
5: Последний, потом домой. А ты будешь работать.
4: Три человека было в... Да, третий час нашей работы. Ужасно все.
5: Да?
4: Ладно, что ж, друзья, всем отличного дня будем желать. Впереди отличный солнечный день.
5: Ой, да.
4: Да.
5: И завтра тоже.
4: Да,
5: завтра тоже.
4: Да. Прекрасно, что он рабочий у нас у всех, но тем не менее. Да.
5: Ты это говоришь, тот самый человек, случай, который в ближайшее время отправится в отпуск.
4: Ну, это да. Это тот самый случай, когда у вас в Латвии есть лето, да, но в этот день я работал. Так это сегодня этот день. А сегодня
5: не
4: мы
5: смей
4: здесь.
5: Повторять эту шутку хотя бы еще один раз. Все, нет, это лето будет потрясающим. Мы будем все потеть, все загорать, все что? Ты... Все в веснушках будем, в пигментных пятнах. Вот так хочу.
4: Да. Но это никак не связано с летом, Наташка. Ты так запросто можешь и потеть, и загорать, сгорать, выгорать. Вот такие
5: выгорать
4: вот вещи могут
5: быть.
4: Умеем. Могут случиться с тобой в любую секунду этого лета, весны, осени или зимы. Мы же в этом часе послушаем много классной музыки. Под шафе?
5: Под шафе.
4: Или какие еще мы со слушателями пробовали вариации продолжения этой песни, можете тоже писать на WhatsApp.

0: Что? Ладно, ладно. Я буду осторожнее включать микрофоны.
1: Да. Сейчас опасный очень период, потому что настроение слишком хорошее, слишком летнее, слишком кайфовое. Вот так.
0: Мы заметили.
1: Уже работать не хочется, но, слушайте, девчонки, насколько лето, конечно, делать свое дело.
0: Так, ты нам песню обещала.
1: Песню?
0: Да.
1: Это ты не хочешь сейчас эту песню. Мы сделаем отдельно, посвятим ей целый выпуск. Это уже после твоего отпуска. Когда ты вернешься, это ты такой будешь загорелый,
0: мне нужно
1: хорошенький, красивенький.
0: Мне нужно определенное какое-то настроение, чтобы пережить это
1: Конечно, это однозначно. Плюс, какие у тебя планы на отпуск? Ты планируешь привезти сувениры и несколько лишних килограммов или...
0: Я планирую тебе не рассказывать.
1: Никогда?
0: Как о своих планах.
1: Мы хотели бы, чтобы ты взвесился до начала отпуска и после завершения твоего отпуска.
0: Да.
1: В первый рабочий день.
0: Нет, я все понял. О ваших пожеланиях я с удовольствием выслушаю. Они очень важны для нас.
1: Я тоже это сделаю, потому что...
0: Ваше мнение необходимо, но...
1: Очень важно.
0: Ты что, сумасшедшая, что ли? Зачем?
1: Чтобы портить тебе настроение.
0: Ну, как бы, хорошо, ты можешь сама себя взвесить, чтобы портить мне настроение.
1: А я взвешу себя до отпуска, потому что я-то как дура опять в горы отправляюсь.
0: Ну, я-то себя не буду взвешивать. Зачем мне это надо? Я привезу, и тогда взвешусь. Я думаю, что, знаешь, прямо в аэропорту можно попросить. Это мой багаж, а это я.
1: Да, я и хотела сказать, что честно, вот это все глупости с этими несчастными, вот то, что нас мучают за этот перевес чемодана, это все чушь. Посчитайте людей. До и после отпуска.
0: И в зависимости от этого,
1: да,
0: вы придумали сейчас доплаты за топливо. Знаешь, доплаты за топливо сколько стоит, да?
1: Нет, я сажу...
0: Вы считываете доплаты за топливо, исходя из веса. Вот больше уровень, вот это уровень фэтшейминга.
1: Да.
0: Это стимул. Ребята, мы так никогда не похудеем. А здесь, пожалуйста. Авиакомпании, соберитесь. Сделайте это.
1: Мучите нас.
0: Ну, и тогда ты к отпуску будешь, у тебя столько будет мотивации.
1: Слушай, Эндрю, точно, нужно так, чтобы...
0: Блин, это отличный план, люди.
1: Чтобы в паспорте было имя, фамилия, рост, цвет глаз и вес. Вес указанный, и потом на каждом контроле тебя взвешивают.
0: И переписывают тебе паспорт.
1: Нет, если вес не соответствует, ты доплачиваешь. Но если ты худее, то тебе платят. Давай так.
0: Да, конечно, размечталась.
1: Пожалуйста.
0: Тебе платят.
1: Ну ладно, нам конечно.
0: Слушай, тогда просто да. Тогда люди как начнут себе колоть все подряд, чтобы худеть, вот эти вот уже. Нам не нужны эти истории, спасибо.
1: Да.
0: И зарабатывать на этом, знаешь, как говорится.
1: Ой.
0: Слушай, план отличный, не?
1: Да, мне тоже показался он гениальным. А это значит что? Что нужно уходить на коммерческую паузу?
0: Наверное. Дойчи, Леди Гага и Runaway. Далее на топ-радио. Мы умеем иногда сгенерировать что-то гениальное, правильно?
1: Ну, это нам так
0: Я сейчас
1: кажется.
0: С тобой дико горжусь. Больше, чем, наверное, Бэби Рекс и Дэвид Гетто с треком Sad Girls.
1: Да, который... подумаешь, они просто какой-то трек сделали.
0: Да.
2: Laiks svinēt izlaiduma laiku ar izdevīgiem piedāvājumiem Rimi veikalos. Līdz 15. jūnijam Armands Rimi karti bērnu apģērbam 40% atlaide. Konstruktoriem Lego 30% atlaide. Konfektes Raffaello vai Ferrero Rocher 200 vai 260 grami 6,99 €. Rimi.
3: Piedzīvo Oulu, Eiropas kultūras galvaspilsētu Somijas ziemeļos. Tiešais reis no Rīgas aizvedīs tevi uz pilsētu, kur ziemeļu daba un gaismas maģija satiek pārsteidzošu kultūru. Atklāj izstādes un pasākumus gan pilsētā, gan pie dabas krūts. Nevelti National Geographic, BBC Travel un CNN atzinuši Oulu par vienu no šī gada topu galamērķiem pasaulē. Ienāc oulu2026.eu un plāno savu ceļojumu jau šodien.
4: Ar Renault Capture E-Techfull Hybrid iemesli gādāties automobīli ir mainījušies. Līdz pat 40% dagvielas ietaupījums un multimēdija sistēma Open R-Link ar integrētiem Google risinājumiem. Tagad īpašā mild hybrid versija ar automātisko transmisiju un bagātīgu aprīkojumu pieejama par 225 eiro mēnesī. Piedāvājums attiecas uz saimnieciskās darbības veicējiem. Uziniet vairāk pie Renault pārstāvjiem un Renault.lv.
5: Es atlaides nemedīju. vienkārši skrien pakaļ. Līdz 9. jūnijam LV veikalos 10 LM izmēra Baltikovo olas, oho, eiro 79 un kilograms, jā, kilograms nektarīnu 2,59. Lielā paka tomātu kečupa Heinz tikai 2,99 eiro. 450 grami cūgaļas steika Melnais barons 2,59 un bērnu pārtika Rudolfs noteiktas preces vispār eiro un 9 centi. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
6: Uzmanību, uzmanību. Blakus sēdētāji, arī tu esi satiksmes dalībnieks. Ikvienam šoferim ir tiesības vadīt auto, taču tev ir tiesības neklusēt, ja blakus viņam ir bail. Neklusē, aizrādi šoferim, ja nejūties droši. Aicinu es, drošas braukšanas skolas vadītājs Jānis Vanks un Latvijas valsts ceļi.
7: Головокружительное предложение! Подключи домашний интернет-биты вместе с телевидением и получи телевизор Samsung с диагональю 55 дюймов всего за 1 евро. Спрашивай в салонах Бита и на сайте. Больше о важных условиях этого предложения на Bit.lv. Бита!
8: Anna, kur ir gardākās kūkas?
9: Tu domā, kurā vietā?
8: Nē, kurā pilsētā?
2: Rimi aicina. Ja māki cept kūkas un nebaidies pārstāvēt savu pilsētu, piesakies jaunajam garšu piedzīvojumam Kūka manai pilsētāji.
10: Aizpildi anketu tv3.lv/piesakies.
8: Un šovasar tiekamies iespējams tieši tavas pilsētas svētkos.
2: Galvenajā balvā 1000 eiro dāvanu karti no Rimi. Galda mikseris no KitchenAid.
11: Atsoki, tiežasti i boļu v nagah? Preparat Detralex. Проверенная помощь при венозной недостаточности. Пройди курс лечения. Принимай две таблетки Detralex в день. Рекламодатель Servier Latvia. Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом о применении лекарства. Внимательно прочтите инструкцию или информацию на упаковке. Информацию о применении при остром воспалении геморроя ищите в инструкции. Необоснованное применение лекарства вредит здоровью.

0: мощно.
1: Трагедия, трагедия, искусство. Искусство сейчас в опасности вновь. Я не знаю, что происходит. Во Франции из центра...
0: Опять Лувр ограбили.
1: Помпиду Мэтс украли арт-объект. Этот арт-объект, да, значит, стоит он больше 6 миллионов долларов. Да?
0: Ну, что же
1: и это один из моих самых любимых арт-объектов.
0: Так что же
1: да,
0: это, что
1: называется
0: же
1: это? Комедиант. Ты такой сейчас, Наташа, о чем ты говоришь, что это такое? Ты что думаешь, что я знаю итальянского художника Маурицио Кателлана? Я не думаю, что ты знаешь, но ты знаешь его работу. Потому что его работа представляет из себя белый фон, банан, приклеенный скотчем.
0: Ну, это я знаю, да.
1: Помнишь? Это вот эту работу украли.
0: Украли банан скотчем приклеенный?
1: Да, за 6 лямов.
0: Какая-то обезьяна. Просто проголодавшаяся.
1: Но это не российская шутка? Я сейчас уточняю, Эндрю, ваша...
0: Да, кстати. Ну, не, ну почему? Мы в адрес преступника можем же какие-то оскорбления небольшие?
1: Нет, никаких преступников. Нет, ну что-то. Ни в коем случае.
0: Хорошо. Я чисто имел в виду исключительно животное. Ну, либо какой-то недобросовестный человек. Да.
1: Да. Охранник музея заметил эту пропажу утром 30 мая, когда тоже проголодался, видимо.
0: Что ж ты будешь делать?
1: Проходил мимо, там, а, нет, хорошо.
0: Был бы это круассан приклеенный скотчем, она вообще бы не продержалась бы там и неделю.
1: Да, конечно. А тут, понимаешь, все, они уже возбудили уголовное дело по всем статьям, что важно. Короче, не знаю, найдут ли они этот банан.
0: Но
1: эта инсталляция, она, ну, ее невозможно заменить.
0: А как вообще планировалась срок годности этой инсталляции?
1: Да, потому что я тебе сейчас расскажу.
0: Там
1: я
0: же банан
1: объясню.
0: Чем-то был обработан?
1: Да, нет, вообще не так. Банан в инсталляции регулярно заменяют. Когда он начинает гнить.
0: Так.
1: Да. Угу. Или кто-то его из посетителей
0: съел. Слушай, ну есть предположение, что я нашел эту инсталляцию. Вот она!
1: Ты в руке держишь банан?
0: Сейчас, погоди секунду, дайте мне скотч. Подержите мой скотч, я сейчас сделаю. Ну а что, на белой картине, а что там было? Просто приклеенный банан?
1: Да.
0: Сантехнический скотч?
1: Сантехнический. Именно вот этот.
0: По-дорогому, значит.
1: Ну, какой серый, знаешь?
0: Ну, да. Потратились хотя бы на скотч.
1: Да.
0: Неплохо. Скотч дороже банана стоил.
1: Придумали-то эту всю инсталляцию и арт-объект. Представили еще в 2019 году. Тогда оценили...
0: Сколько бананов заменили с того времени?
1: Да, вот это хороший вопрос. Короче, тогда оценили этот арт-объект в 120 тысяч долларов. Сразу со старта тогда. И уже в 2024 его продали на аукционе за 6 миллионов и 240 тысяч.
0: Неплохо.

0: если тебя это интересует, то человек, который купил за эту сумму, да, да. Это криптоинвестор, его зовут Джастин Сан. И, конечно же, сразу же после того, как он приобрел эту прекрасную вещь, он сразу же съел банан.
1: А, да.
0: Ну, не, ну, слушай,
1: я слышал эту историю,
0: да. За 6 миллионов, я считаю, что имеет право приятного аппетита, как говорится.
1: Так, подожди, он съел, но потом приклеил новый.
0: Ну, конечно, потом заменили заново.
1: Заменили, да. Есть ли к этому прилагается определенный сервис или фирма, компания, которая регулярно поставляет новый банан для замены?
0: Я думаю, потому что это же должен быть такой идеально красивый банан.
1: И возможно, да.
0: Но именно это такого размера.
1: Компания, поставляющая фрукты. А к ней же еще дополнительно вызывают специального человека, который
0: отрезает скотч нужной длины.
1: Да, да, да.
0: Блин, это бесконечная работа.
1: Профессор,
0: круто.
1: Он приходит с спецовки такой в робе, зеленый, да, со стремянкой обязательно, да.
0: Такое, внимание!
1: Такой, так. Я говорю, специалист на широкого профиля, который, знаешь, тебе не то, что просто обычный, который тебе там сантехнику починит, электричество сделает и банан приклеит.
0: Эндрю, а может быть вместе с этим арт-объектом украли и этих людей?
1: Да!
0: Они в рабстве! Нужно срочно искать!

топ-радио ситуация на дорогах. Это, конечно же, не совсем другие ситуации на дорогах, чем неделю назад, потому что детские каникулы вносят свои коррективы, но, тем не менее, 20-минутная пробка на Карля Улман-Негатова в сторону, видимо, с Гатва на путепроводе. Также 15-минутная пробка на Лейл-Арбас-Экалнцема в сторону Вантового моста. Небольшая пробка на Вантовом в сторону центра, чуть больше 5 минут. Также 10-минутная пробка на Брибас в сторону Воздушного моста и Густава Замгала-Гатва в сторону Брибас тоже примерно 10 минут. Дан Деглова в сторону Дегловского также 10-минутная пробка. 10-минутная пробка и на Лубанас в сторону Южного моста и на Круспилс. Там 5-минутное затруднение. Сейчас Кековская перед Валдлауче 10 минут и в самом Валдлауче еще 10-минутная пробка. Рассказывай ситуацию на дорогах с помощью WhatsApp 25037. Top Radio. We love summer.

0: короткая полутораминутная пауза, после чего продолжим.
1: Ты слышала, что Биг Банк платит своим клиентам?
2: Биг Банк платит своим клиентам?
3: Да, все верно. Теперь Биг Банк предлагает повседневные банковские услуги и платит тебе 2% годовых за остаток на твоем счету. Открой расчетный счет сейчас и получи 10 евро в подарок. Биг Банк. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.
4: Ура! Лето! Уикенд! Летняя одежда и обувь со скидкой 20%. Доставка онлайн-заказов в течение 3 рабочих дней.
5: Weekend.lv. Лучший выбор в Латвии.
6: Mans jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 2. līdz 8. jūnijam Mellenes spainītī. Well done. 400 gramu 3,89 €. Ar paldies karti sviests 82%. 200 gramu 99 €. Ar paldies karti tualetes papīra Zeva Deluxe Pure White. 3 slāņi iepakojumā 24 ruļļi. 6,99 €. Maxima.
7: Savas telpas, jaudīgāka tehnika vai papildu resursi uzņēmuma vajadzībām? Ir daudz virzienu, kurā tavs uzņēmums var augt. Īstais mirklis ir tieši tagad. Izdevīga procentu likme un elastīgi nosacījumi Luminor finansējumam biznesa attīstībai. Piesakies un saņem individuālu risinājumu, pat ja vēl neesi Luminor klients. Uzzini vairāk Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
8: С утра тренировка, потом встречи, работа, дела, потом носишься вверх-вниз по лестнице. Лифт, как назло, не работает. А дальше детей на кружки, и день еще не закончился. Темп будь здоров. Но если день требует по полной, еда должна давать еще больше. Найди свой источник энергии в магазинах Lidl. Куриное филе на гриле, филе ментая, сырники и другие продукты из ассортимента Lidl. Отличный источник белка и энергии на каждый день. Запомни, твоя энергия рядом. В магазинах Lidl.

0: У меня есть еще один вопрос, естественно. Так, короче, друзья, у меня вообще вопрос к Антону Долину, который придет к нам завтра.
1: Да, но ты вопрос... уверена?
0: А какой сегодня день недели?
1: Не, я к тому, что как бы...
0: Он не придет?
1: Нет, я не знаю.
0: Ну, мы уточним, может быть. Ладно, а это не важно. Даже если он будем... завтра не придет, вопрос-то к нему все равно.
1: Давай сначала уточним. А потом, давай. Ну.
0: Ну ладно, хорошо. Это не анонс, это просто предположение и мое личное ожидание Антона Долина в эфире Топ Радио. Потому что я его, в отличие от тебя, Андрей, жду каждый день.
1: А я ему сейчас прям напишу, давай. Чтобы не забыть.
0: Да. Но я не знаю, друзья, кто-нибудь смотрел фильм «Кровавый четверг»?
1: О, черт. «Кровавый спорт» смотрел.
0: «Кровавый четверг». Подожди, сейчас я проверю название.
1: Давай лучше про «Кровавый спорт» поговорим.
0: Да, «Кровавый».
1: Это очень нормальный фильм.
0: «Кровавый четверг» — это фильм 1998 года.
1: Ладно.
0: Я на него наткнулась, начала смотреть, и там вообще Микки Рурк. Вот я еще, кстати, думала, он тогда уже был до операции или нет. Но красавчик все равно очень вообще так. Настолько, ну, у него был брутальный образ. Я в этот момент просто поняла, почему он был таким секс-символом эпохи. 98-й год.
1: Почему он сейчас не секс? Угу.
0: Я была удивлена, потому что я могла бы сказать так, что 100% этот фильм снял Тарантино. Нет, совершенно другой человек, которого мы совершенно никто не знаем уже и так далее. Но я вот для меня это оказался одним из самых недооцененных фильмов. Я думаю, почему я про него слышу впервые? Это прям в духе Тарантино. Те, кому сейчас, вот он прям чувствует, что для него мало Тарантино снял фильмов,
1: о, посмотрите
0: «Кровавый
1: трейлер».
0: Четверг.
1: А тут 18+,
0: там
1: сразу
0: полностью 18+, там как и весь Тарантино.
1: Ну-ка. Все, теперь я не могу работать.
0: Да, там так и не получится.
1: Прям в трейлере так можно, да?
0: Там такие безобразия творятся, ну прям в стиле и в духе Тарантино. Я хочу знать, почему про этот фильм никто не говорит. Почему для меня это стало находкой. Причем, кстати, я хочу посмотреть на IMDb. Надо посмотреть, мне прям интересно, оценка на IMDb. Давай посмотрим.
1: Ну, 7,8 вроде. 7,1.
0: Ну, а 7,1, ну, не так много, конечно, ладно.
1: Рейтинг 18+.
0: Да, там 18+++, да.
1: Это вообще просто, да. Сборы в США $3000.
0: Да, при этом, я тебе говорю, это офигенный фильм.
1: Да.
0: И очень многие сцены из этого фильма сворованы потом другими режиссерами.
1: Угу.
0: Короче, вот так. Рузанчик, да, потом обсудим. Ладно, все, давайте, друзья мои. Я договорила.
1: Не, я сейчас все считаю,
0: ну,
1: теперь.
0: Ты сейчас как те диджеи, с которыми работаешь на мероприятиях.
1: Да, музыка.
0: Которые залипли на рассказ ведущего, и просто ты говоришь, а можно, пожалуйста, чтобы фон играл какая-то песня? Можно? А?
1: А, кстати, тебе подсказывают, что в переводе Гоблина прям это шедевр.
0: Ну, перевод Гоблина добавлю. Там и без перевода Гоблина все в порядке, я скажу. Я просто не понимаю, почему я про этот фильм узнала просто несколько дней назад. Ну, для меня это прям было вообще, что? 98-й? Серьезно?
1: Уговорила.
0: Ну, мало ли кто-то захочет.
1: Слушай, вот я сейчас тебя послушаю, это будет кринж. Но, скорее всего, ты завтра посмотрю, буду на тебя ругаться. Ну, ладно. В целом, у меня лишний повод.
0: Это должно быть такое тарантиновское настроение. Поэтому, если ты просто вот так с каким-то...
1: Чтобы мне на тебя ругаться, мне не нужно тарантиновское настроение, я тебе точно скажу.
0: Ты должен быть, понимаешь, ты должен быть в настроении гангстера. Как будто ты такой крутой мэн. Ты сейчас все решишь.
1: Прям сейчас все про меня говоришь, конечно.
2: Прямо сейчас песни из топ-20. Это топ-20. Место номер 12.

0: Я не знаю даже, что пожелать в такой прекрасный солнечный день нашим радиослушателям. Не работать сегодня как-нибудь? Найти причину сегодня не приходить на работу?
1: Ну как это? Подождите, вы просто должны очень-очень-очень-очень-очень-очень наслаждаться тем периодом, когда вы с парковки идете до офиса.
0: Тоже.
1: Эти 10 минут, вы запомните их до конца года.
0: Где ты машину ставишь, ты по 10 минут идешь до парковки?
1: Ну, если ты в центре работаешь, там так и получается.
0: А-а-а. Прикольно. Есть плюсы, да, в этой схеме. Можно подольше погулять. Слушайте, но обеденные перерывы сегодня наверняка будут такие, знаешь, чуть дольше, чем обычно. Может быть, кто-то, да, это просто почилит. Такой, знаешь, после обеденный еще. Да, немножко тут задержался. Ну, ладно. Скажешь, знаешь, а что так задирался на обеде? Обслуживание было слишком долго, там несли счет, ой, вообще, там запара у них была. Чё, короче, сегодня можно напридумывать. Напридумывать, лишь бы подольше находиться на улице, на свежем воздухе. И, ну, это этого вам желаем. Чтобы у вас в офисе пропало электричество внезапно. Отключили воду или что-то
1: вдруг
0: такое.
1: Вдруг была какая-то сантехническая проверочка.
0: Ну, типа такой, да. Сегодня все. Сегодня здесь домой. Сегодня все на удаленках. А мне интересно, какой процент людей сегодня скажет, ой, я сегодня решил на удаленке поработать.
1: Скорее всего, большой. И завтра тоже.
0: А удаленка это где-нибудь на пляже какого-нибудь курортного прекрасного города Ермола или какого-то другого.
1: Звучит шикарно.
0: Где бесплатно.
1: Давайте там и встретимся. Да!
0: Да, всем отличного дня, ребят. Я еще встречу с вами сколько там, 15 до 17, не хочется даже это осознавать, но тем не менее. Ну и, конечно же, завтра в то же самое время мы продолжим. Рузана, следующие 2 часа специально для вас. Все, пока!
2: Утреннее шоу.
3: Утреннее интерактивное Morning Show.
2: На Топ Радио.
3: На Топ Радио.

праздников. Всемирный день велосипеда и Всемирный день бега. Если честно, такими активными датами вполне как будто бы можно было бы выделить нормальные отдельные дни, да, потому что побегал и уже не до велосипеда, или там покатался на велосипеде и уже не до бега, но на самом деле это такая случайность. Всемирный день велосипеда отмечают обычно 3 июня, да, то есть сегодня, а Всемирный день бега ежегодно проходит в первую среду июня, и так получилось, что вот оно все совпало. Велосипед вообще считается одним из самых экологичных и доступных видов транспорта. Кстати, его предки появились еще более 200 лет назад, вообще были без педалей, и люди просто отталкивались ногами от земли. А вот бег объединяет миллионы людей по всему миру уже много-много-много лет, и интересно, что вот это чувство удовольствия, удовлетворения после пробежки вызывает не только эндорфины. Я нашла еще такое сложное слово – эндоканнабиноиды. Слышали о таких когда-нибудь? Вот, они как раз-таки помогают почувствовать тот самый кайф бегуна. Но я так понимаю, что он проявляется как-то не сразу, да, потому что, ну, очень сильно не хочется бежать. Во время бега хочется, чтобы скорее время уже закончилось, и ты набежал свои километры. А потом на следующий день так не хочется вообще никуда ничего. Наверное, этот эндоканнабиноид, он проявляется как-то позже. Так что сегодня, в общем, классный, отличный повод надеть кроссовки для бега.

Возможно. Ты можешь это сделать с помощью конкурса, который будет скоро, в следующем часе. Сегодня у меня «А что по кино?». Если ты шаришь, то пиши на WhatsApp 25037. Хочу в конкурс, хочу участвовать. Что угодно, чтобы я поняла, что ты готов. Или готова.

0: И ты услышишь, включи музыку. Филатов и Карис. Их трек, который у нас на пятом месте находится в нашей топ-20-ке. А также Дэвид Гетта и Happy Tone. Walked Away. Место номер 9. Скоро.
1: Отеки, тяжесть и боль в ногах? Препарат Detralex. Проверенная помощь при венозной недостаточности. Пройди курс лечения. Принимай 2 таблетки Detralex в день. Рекламодатель Servier Latvia. Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом о применении лекарства. Внимательно прочтите инструкцию или информацию на упаковке. Информацию о применении при остром воспалении геморроя ищите в инструкции. Необоснованное применение лекарства вредит здоровью.
2: Es negribu turēt.
3: Es esmu ar tevi. Es būšu tev blakus.
4: Tev tas ir maz, viņam viss. Māza tava rīcība, bērnam liela drošība. Uzklausi un sniedz atbalstu. Uzzini, ko darīt, lai bērns justos droši. Atbalsts bērniem.lv / vecākiem. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.
5: Top Music. Песня из Top 20.
6: Это Top 20. Top Radio. 9-я позиция.

холодным видзом, и день пройдет без существенных осадков. В Курзаме температура воздуха сегодня составит до плюс 21 градуса, в Латгале и восточном видзем, а также в центральной части нашей страны и в столице. Столбики термометров покажут плюс 23, плюс 25 градусов. Ветер до 4 метров в секунду. Top Radio. We love summer.

0: В Латвии 11 утра.
1: Какая разница между грудой старого металла и стопкой денежных купюр?
2: Никакой.
1: Если этот металл доставлен в Евролом на Юрмалас-Гатва 16, именно здесь он превратится в деньги в тот же день. Евролом. Принимаем любой металл от частных и юридических лиц. Работаем и в субботу. А при утилизации автомобиля мы сами позаботимся обо всех формальностях и предоставим эвакуатор по Риге бесплатно. Звони 28 48 48 48 или приезжай Юрмалас-Гатва 16 возле Иманского моста. Евролом. Железная выгода.

Ребятушка, это роскошь, вы самая настоящая, на улице погода хорошая. Эколог, музыка прекрасная, любимая, впереди еще большая часть дня. Сегодня стоит получать удовольствие от таких простых вещей, но таких нужных для человека. Двигаемся дальше в этом же ритме очень скоро.

0: Алло, алло. Алло. Алло. Привет, с кем я разговариваю? Привет. Как зовут?
1: О, это Евгений.
0: Привет. Евгений, Женя, привет. Мы с тобой уже общались, правильно? Мне, правильно я,
1: конечно,
0: я понимаю?
1: Да,
0: ну,
1: да.
0: Ну все, друзья уже, можно
1: сама
0: сказать.
1: Сама выбрала? Сам. Или так получилось?
0: А вот я случайным образом выбираю. Так получилось. Так получилось.
1: Отлично.
0: И я очень рада. Я очень рада с тобой пообщаться. В любом случае, это случайность или нет. А, Жень, давай сыграем с тобой в игру. А какую я вот прямо сейчас озвучу?
2: Камера. Камера. Радио.
3: А что по кино?
2: Проверь свою интуицию.
3: Конкурс на топ-радио. А что по кино? Прямо сейчас.
0: Прямо сейчас с тобой, Жень. Давай, погнали. Фильм довольно-таки известный. Довольно-таки известный. Я сразу скажу, что на русском он называется по-другому, совершенно не так, как в оригинале. Да, это американский фильм.
1: Так.
0: Ну, разные просто. Но, возможно, ты лучше даже помнишь английское название. В общем, погнали. Что, первая подсказка тебе. Это фильм основан на реальных событиях, которые произошли в январе 2009 года. То есть было холодно довольно-таки и стали известны во всем мире эти события. Это, и события эти назвали чудом. А где чудом, я не могу тебе сказать, это будет прям уже сразу отсылка к названию фильма. А большая часть фильма посвящена не самому этому событию, этому чуду, а расследованию, которое последовало уже после него. А, такая фраза прозвучала в этом фильме, которая, кстати, такая очень мощная подсказка. «Никто не предупреждал нас, что мы потеряем оба двигателя». Как тебе подсказки, Жень?
1: Ну, не особо пока.
0: Не особо пока. Смотри, хорошо, трек, который играет в этом фильме, довольно-таки эмоциональный такой. Вот я его прямо сейчас включу. Он такой, он заставляет замедлиться, задуматься, осознать свою жизнь, что она прекрасна, что она уникальна, она ценна. Каждая жизнь. You were born. Нет мысли, Жень.
1: Ну, наверняка это что-то с фантастическое. Ну, двигатели, навряд ли, связаны с машиной, да? То есть что-то из фантастики.
0: Ну, а где еще двигатели? В чем?
1: Ну, вот.
0: Ну, посмотри, ну, а, вот подожди, подожди, я же тебе сказала, что это на реальных событиях. Ты, наверное, не услышал.
1: Ну, услышал.
0: На реальных событиях. Все довольно-таки реально. Если ты не смотрел этот фильм, я попрошу тебя его посмотреть потом.
1: Да, обязательно.
0: Смотри, реальная история.
1: Да.
0: В главной роли просто потрясающий актер, один из моих самых любимых, Том Хэнкс. Режиссер Клинт Иствуд. Ну, ну? Давай, давай, давай, давай. Нет, подожди, ну как звали главного героя Тома Хэнкса?
1: Да. Это Гудзон, может быть, когда они садились на воду, но посадить нужно было самолет.
0: А как звали пилота, помнишь?
1: Слушай, не вспомню. Я, кстати, видел этот фильм.
0: Конечно, Гудзон.
1: Двигатель-то в самолете отказали.
0: Да,
1: и садили
0: да.
1: На фонарику. И это было на реальных событиях. Я, кстати, не так давно его смотрел, может быть, года два назад. Я не смотрел, когда он выходил.
0: Слушай, вот ты сказал главное слово про Гудзон, поэтому я тебя поздравляю! Этот фильм называется
1: «Спасибо.
0: «Чудо на Гудзоне». А в американском варианте, да, в американском варианте он называется «Салли», потому что пилот, который посадил этот самолет 15 января в 2009 году, звали Челси Салленберг, и называли его коллеги просто «Салли». Именно он совершил эту аварийную посадку самолета А-320 на холодные воды реки Гудзона в Нью-Йорке. При этом никто из находившихся на борту, 155 человек, не пострадали. Фильм прекрасный, события тоже редко, жалко, что это редкое событие, но оно стоит внимания, поэтому если кто не смотрел этот фильм, просто я вот советую от души. Жень, ты тоже?
1: Я еще раз посмотрю, обязательно.
0: Супер, класс, договорились. В общем, все записываем
1: да.
0: Салли, просматриваем. Жень, тебя поздравляю, тебе летний комплект пришлем, ну и классного дня. Спасибо, что
1: спасибо
0: со мной
1: большое,
0: пообщался.
1: Все.
0: Пока-пока.
1: Я
0: тоже. Чао-чао.

0: электронные устройства. Хочешь выиграть 10 тысяч евро? Участвуй в чемпионате «Пикник». Раздели сырную палочку на 30 волокон, побей рекорд и получай призы. Подарки всем участникам. Встречаемся 13 июня в Межапарке. Подробности picnic.ru/lv.
1: До 30 июня. В магазинах «Айбе» лучшие предложения. Томатный соус «Спилва» 510 граммов. Всего 1 евро 39 центов. Шашлык из куриного мяса в маринаде кебаб от Резекнес Галяс Комбинац 800 граммов 4 евро 99 центов. Плавленый сыр Зинтерс классический 200 граммов разные виды. Всего 1 евро 69 центов. Айбе. Всегда под рукой.
2: Ты слышала, что Биг Банк платит своим клиентам?
3: Биг Банк платит своим клиентам?
2: Да, все.

счастливых людей. А как оказаться среди счастливых людей? Самому стать счастливым человеком. А хочешь праздник? Хочешь праздник? Сегодня праздник прогульщика. Он сегодня, забирай. Кстати, еще сегодня день воспоминания о снеге, хотя, мне кажется, нам он не очень нужен, потому что мы как-то еще пока не забыли, не так давно это все было. Как минимум холод. День любовь побеждает все. Вот это мы берем. Вот это мы берем себя в карман и несем сквозь этот день, а может даже больше. Настроение на месте, погода радует, музыка огонь. С вами

Радио о погоде. Сегодня в Латвии ожидается преимущественно ясная погода. В Курземе и Восточном Видземе день пройдет без существенных осадков. В Курземе температура воздуха составит до плюс 21 градуса. В Латгале, в Восточном Видземе, центральной части страны и в столице до плюс 23-25 градусов. Ветер до 4 метров в секунду.

лично я с вами уже прощаюсь. Но скоро уже с вами здороваться будет Никита Матвеев. Встречайте его теплыми объятиями. Ну, как вы умеете. Всем пока. До завтра.

0: Латвии полдень.
1: Какая разница между грудой старого металла и стопкой денежных купюр? Никакой. Если этот металл доставлен в Евролом на Юрмалас-Гатве 16, именно здесь он превратится в деньги в тот же день. Евролом. Принимаем любой металл от частных и юридических лиц. Работаем и в субботу. А при утилизации автомобиля мы сами позаботимся обо всех формальностях и предоставим эвакуатор по Риге бесплатно. Звони 28 48 48 48 или приезжай Юрмалас-Гатве 16 возле Иманского моста. Евролом. Железная выгода.

0: Дневной эфир. За хитом.
1: А вы знаете эффект Манделы? Дело в том, что у него очень много проявлений. Например, все уверены, что песня группы «Мумитроль Невеста» поется по-другому. А мы только что с Розаной сидели в эфире и обсуждали, как Арманд Ван Хелден только что спел для вас песню. Родился в Риге, а он не родился в Риге. Но ирония в том, что, возможно, родился. Мы просто не нашли этот факт. Вы знаете, мир потрясающий. Огромное количество невероятных неожиданностей ожидает нас в самых обычных местах. Сегодня... Какой сегодня день? Сегодня среда. Обожаю среду, поскольку это день, когда мы думаем наконец-то об экологии, друзья. Окружающая среда сегодня важна как никогда. Она, друзья, правит бал. Давайте позаботимся о том, чтобы вокруг не было токсичных людей. Это ведь тоже экология. А сами будем сегодня питаться исключительно правильно, особенно если вчера где-то загуляли. Всем хорошего дня. Начинаем новую эфирную смену.

0: А я хочу, чтобы вы прямо сейчас посмотрели в зеркало, друзья. И, возможно, вы проигнорируете мой призыв, но если нет, то просто согласитесь. Классная картинка, здоровское изображение. 4К. Не переставайте наслаждаться этим удивительным днем. Сделаем все возможное. Впереди нас с вами ожидает великолепная музыка. Зацени, какой музон в автомобиле у тебя будет. Его величество Армин Ван Бурен. With You в исполнении Сигала и Элли Оукс. Завидую всем, кто сегодня в спортзале отдыхает, слушает нас. Софи Такер и Джей Болвин с композицией «Кук». Приятного аппетита, друзья. Совсем скоро.
1: Ēst augsto zupu vasarā? Gudra izvēle. Tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 8. jūnijam siers tilzītes 4,99 eiro kilogramā. Armands Rimi karti saldējums rūjienas, dažādi veidi, 60 vai 65 grami, 55 centi. Kafijas pupiņas Merilt, 1 kilograms, 15,99 eiro. Rimi. Утро начинается не с кофе, а с них.
2: Бесконечно просто. Непонятно вообще, откуда у человека деньги. Конечно, рассказывал, ну, как обычно. То есть, ну, эту часть, наверное, не стоит рассказывать. А, потому что это самое интересное. А ты просто потратил время зря. Стыдно, мне стыдно.
3: Давай мы тебя, ну, раз ты сама себя позоришь, давай мы себя тоже как бы пристыдим вместе все с радиослушателями.
2: Давай.
3: Как вам стыдно за нее?
2: Да, вообще, это днище. Это, да, тяга к шопингу присутствует.
3: А книга как раз таки и называлась, да, как излечиться от шопоголизма.
2: Возможно, следующий раз.
1: Андрей Фан и Наташа Горбачева включают утро по будням с 7 до 10.
4: Štīl. Jau 100 gadus radām leģendāras kvalitātes instrumentus dārzam un mežam, akumulātoram motorzāģi un pļāvēji tiem, kuri strādā no sirds. Tagad vēl izdevīgāk, iegādājoties Štīl AP sistēmas instrumentu kopā ar akumulātoru un lādētāju, otram akumulātoram 50% atlaide. Inalas.lv
5: Lidl v Latviji уже 5 лет. С понедельника. Гречка 800 грамм 99 центов. Лазанья со свининой 1 килограмм 3,99. И молотый кофе Lovebergs 500 грамм 6,99. Lidl стоит того.
6: Чего тебе сейчас хочется? Курочку от McDonald's. Вкусные новости для всех фанатов курочки от McDonald's. Теперь 4 совершенно новых снэкбокса. Хрустящие куриные ломтики, неповторимо вкусные магнаггетсы и пикантные сырные кусочки. Выбирай свой комплект и добавляй 2 соуса. Курочка.
7: Tu jau izdomāji, ko Jāņos?
8: Jāņos, Jāņos ar top! Gardās uzkodas Estrella, dažādi veidi, 110 gramu, tagad tikai par 1,49 €. Un iecienītais saldējums Tip-Top uz kociņa, divi veidi, 60 gramu, tikai par 59 €. Gatavojies svētkiem laicīgi! Īpašais piedāvājums spēkā no 27. maija līdz 9. jūnijam.
9: Vision Express уверены, если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект брендовых очков для тебя от 149 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на Vision Express LV.
10: Kaukāza dienas – Peikalos Maksimā. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 2. Līdz 15. jūnijam ar paldies karti granātābolu sula Granda. 1 litrs – 2,29 €. Un tikai 2X un 3X veikalos desām kaukāziešu gaumē Rēzeknes gaļas kombināts 35% atlaide. Marinētajai gaļai Armēnija Grill 25% atlaide. Maksimā, lai nekā netrūktu –

Очень хорошая энергия, согласитесь. Поэтому вы выбираете топ-радио, слушаете энергичную музыку и сами как будто позиционируетесь жизнерадостными оптимистами. Здорово. Такое мы поддерживаем и уважаем. Если вы внезапно сейчас находитесь на пороге какой-нибудь покупки, имейте в виду, это тончайшая наука. Например, бережливый человек — это достойно. Это очень достойно. Но что ты будешь делать с сэкономленными средствами, когда они утратят свою ценность? Вы понимаете, о чем я говорю? Человек транжира тоже очень интересная личность, но потом он остается у разбитого корыта, так что все должно быть в таком, знаете, аристотелевом балансе. Вот на что точно тратить деньги нужно и можно, это на инструменты. Если ваша покупка сделает вас и окружающих людей лучше, смело тратьте, ведущий на топ-радио вам разрешил. Let's go!

неприглядный такой парень, ничего особенного. Нет никакой косой сожжения в плечах. Одна гитара. И многотысячная аудитория с ума сходит, в том числе самые красивые девчонки. Начинаешь, друзья, начинаешь такие моменты откровенно завидовать рыжим.

подходящим человеком в приятной компании наблюдать, как время бежит. Потому что мы ведь в любом случае с возрастом движемся быстрее, и мир растет, ускоряется, все вокруг такое, знаете, немного страдает от бешенства. Быстрее, нужно везде успеть, многозадачность нужно развивать. И все уж давно достигло предела, а мы все еще мечтаем стать лучшими версиями себя. В этом контексте нужно вот что сказать. Дорогие друзья, передайте привет всем тем, кого вы любите и кто вас любит, поскольку именно благодаря этим людям мы остаемся собой, не завираемся и...

0: А я вот знаете, из каких людей? Я люблю, например, ложечку горчицы навернуть. Прохожу мимо, на столе банка стоит. Я мимо не пройду, вы так и знаете. Мне нравятся такие острые ощущения. Или, например, если на кухне лежит ненарезанный имбирь. Ну все, ему капец, я просто с ним расправлюсь, причем за несколько махов. Крупный кусок имбиря положить в рот и идти дальше кайфовать, мне кажется, это мое кредо. Ненавижу сахар, потому что у меня с ним плохие взаимоотношения еще с детства. Как только что-нибудь сладкое съешь, сразу такой бу-бум, левый бок подрос. Еще одну ложку сахара, ба-бам, правый бок подрос. Вы знаете, это удивительная форма самоконтроля. Надо знать все свои теневые стороны. Я, например, одновременно хороший и отвратительный человек. Ну, примерно как ваши друзья. Как и все ваши друзья. Вы, кстати, слушаете супердружелюбную радиоволну ТОП РАДИО! Сегодня у вас будет потрясающий день. Вечером сможете мои слова проверить.
1: ТОП МЮЗИК. Песня из ТОП 20.
2: Это ТОП 20. 17-я позиция.

хорошим товарищем хорошо, потому что можно даже целый день молчать, и ваша дружба не пострадает. И вы будете продолжать оставаться хорошими друзьями, несмотря ни на что. Но, тем не менее, сейчас к концу подходит первый час нашего с вами эфирного рандеву. И в следующем часе мы будем искать темы для разговоров, для того, чтобы вы и ваш товарищ обрели что-то, о чем можно пообщаться. Вне зависимости от того, мальчик вы, девочка, левша, правша, возможно, у вас андроид. Все равно. Это не имеет никакого значения. Может, вы вообще веган. Возможно, вы даже публиковали сторис с песней «Она танцует под Шаде сегодня». Все равно вы достойны любви и понимания. В следующем часе я вам продолжу это доказывать.

0: Латвии. Час дня.
1: Какая разница между грудой старого металла и стопкой денежных купюр? Никакой. Если этот металл доставлен в Евролом на Юрмалас-Гатве 16, именно здесь он превратится в деньги в тот же день. Евролом. Принимаем любой металл от частных и юридических лиц. Работаем и в субботу. А при утилизации автомобиля мы сами позаботимся обо всех формальностях и предоставим эвакуатор по Риге бесплатно. Звони 28 48 48 48 или приезжай Юрмалас-Гатве 16 возле Иманского моста. Евролом. Железная выгода.

эстетику. Мы с вами только что послушали, как поет Александра Стен, известная певица. У нее был шлягер «Мистер Саксобит». Помните? Помните? Это из Румынии музыка. Румыния богата на электронику, узнаваемую. Очень, я бы назвал ее особенной, поскольку в румынской электронике есть, ну согласитесь, немного цыганщины есть. Это неповторимое музыкальное обаяние. Оно перекочевало, что называется, в музыкальные программы. Возможно, там Ableton и Logic, на которых румынские продюсеры пишут свою музыку. В общем, целое музыкальное путешествие нас с вами ожидает. Всех с новым часом. Важно беречь себя, друзья. Сегодня у нас среда, день экологии очередной. Позаботьтесь об окружающей среде, чтобы вокруг вас не было ни одного маргинала. Я приду, проверю.

0: эфир. За хитом.
1: Вау! У меня в руках черный кофе без сахара. Всем рекомендую. Это потрясающее средство от всех хворей, гарантированно. Ну, если у вас давление все в порядке. А еще один очень важный факт сегодня.

рубрика. Начнем. В общем, было доказано, что просмотр спорта по телеку, ну или на стадионе, например, тоже, это примерно равно походу на рыбалку, но гораздо быстрее. Возможно, меньше эндорфинов дарит, но суть-то не меняется, согласны? Это примерно так же, как шопинговая терапия или танцы, например. Танцующий человек восхитительно выглядит, друзья. Ну и самое главное, как я уже сказал, сегодня среда, сегодня день экологии. Каждую среду мы заботимся об окружающих обстоятельствах, потому что окружающая среда — это довольно важно. Просто, друзья, просто важно. Точно так же важно, как, например, офисный фитнес. Если вы всю ночь кутили, в следующий раз обязательно расскажу вам о том, какими спортивными упражнениями вы сможете подтянуть фигуру. Но это будет спортивная рубрика. Наверное, день в следующем часе, я не уверен. Пока что музыка, друзья!

0: Это дневной эфир. Захитал.
1: Горячая летняя распродажа с еще более горячими бонусами. Бронируйте полеты в приложении Air Baltic и зарабатывайте пункты лояльности. Покупайте билеты в самые желанные направления прямо сейчас.

А вы же знаете про эту певицу, она чуть было не зарыла свой талант в землю. Это выдающаяся вокалистка и авторка песен, ее зовут Сиа. Никто так, как она, не рассказывает о женской природе на английском языке. Она стала супер популярна как сольная певица с песней «Шанделир», в которой рассказывает про женский кутеж. Именно в таких выражениях, в которых может рассказать только талантливый автор. Вот почему ее все любят. Но задолго до этого у нее была неудачная сольная карьера. Она испытала неприятный опыт как певица, ушла в авторство, сочинила для Рианы, для кого она только не сочинила, а потом вернулась. И, по-моему, это великолепная история о том, как человек сам себе подарил второй шанс. Мне кажется, здесь есть чему поучиться. Я, в свою очередь, обязательно расскажу вам о своих любимых музыкальных жанрах, поскольку это, что называется, мой конек, седлать его лишний раз нет смысла. Но пока что просто, друзья, расскажу. Любой хип-хоп, шансон, 90-е. По-моему, современный мир уже давно перестал себя ограничивать такими рамками, как музыкальное пристрастие. Поскольку в любом жанре есть отвратительная музыка. И наоборот, вы понимаете? Вот почему важно себя не ограничивать. Если ты сам

Возьми телефон, напиши 25037. Как у тебя дела? Нам же не все равно. Обратная связь так важна в наше время. Ну и если уж говорить об императивах, давайте не только брать телефон, друзья, давайте делать отжимания. В конце концов, давайте так, если делать отжимания, то не скупитесь, делайте уже бёрпи, в конце концов. Мы взрослые люди, давайте говорить без экивоков. Если отжимаетесь, то делайте бёрпи. Если приседаете, то в перерывах между повторами левой, правой ножка на месте. Раз, два, шаг, шаг, вот. Если пресс решили накачать, то качайте его от стены. Пожалуйста, внешней поверхностью бедра прислонитесь к стенке. И вот корпус направляйте в обратную от стены сторону. В интернете очень много интересных предписаний о том, как быстрее и лучше нагнать уже упущенное. Особенно, если вы не успели к лету подготовиться. Всем, у кого есть бич-бади, я передаю привет. Шлите, друзья, фотографии, можно даже голенькими. Lights, camera, action, that's it.

Я не могу это доказать, но каждый раз, когда близится чемпионат мира по футболу, у Шакиры появляется хит. Вы же знаете историю Шакиры? Она жила с мужчиной на 10 лет моложе, и это был топовый защитник. Это был могул футбола Жерар Пике. Но потом была некрасивая история. Он повел себя безнравственно по отношению к Шакире. И это так тупо. Ты живешь с Шакирой. Как можно? С другой стороны, ты и сам Жерар Пике, но в этой истории, мне кажется, очень много параллелей, например, с расставанием Наташи Королевой и Игоря Николаева, да, то есть Игорь Николаев на фоне этого расставания.

Какая интересная британская музыка. Вы разделяете? Разделяете британское звучание, американское звучание? Они между собой не очевидно, но все-таки между собой они различаются. Расскажу про такое понятие, как война громкости. Однажды, давным-давно, музыкальная индустрия пришла в точку, когда стали записывать с помощью компьютеров. И все начали между собой соревноваться, у кого будет звук громче, потому что мы на эволюционном уровне любим и уважаем то, что громче, то, что четче. Это у нас такая память от предков досталась еще со времен, когда мы были мохнатыми приматами, уважаемые друзья. Поэтому громкая музыка нравится практически всем. И началась вот эта распря громкостей.

группа Metallica выпустила очередной альбом, и он был настолько компьютерно пережат, что люди высыпали на улицу с транспарантами: «Йоу, Metallica, что происходит? Ты мне это кончай! Другие пускай между собой соревнуются, а ты давай нам динамичную, красивую музыку, слушать которую нужно не просто рептильным, ящерным или каким-то там мозгом, знаешь, вот это качает, не качает, а разбирать детали, артефакты. В конце концов, это довольно важно в жизни». Друзья, я к чему это толкую? Сегодня среда, день окружающей среды. Пожалуйста, давайте разбираться в деталях, потому что это очень важно. Жмите руку только хорошим людям, которые вас по-настоящему любят. И слушайте только хорошее радио. Топ-радио!

0: Что, дамы и господа, Каса фичеринг Саша, guest list. Вы на правильной волне, let's go!
1: Gatavot visu uz iesmiem? Gudra izvēle. Tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 8. jūnijam. Dzeltenā paprika 2,59 eiro centi kilogramā. Cūgaļa šķiņķis bez kaula 2,99 eiro centi kilogramā. Augsti kūpināta laša fileja Rimi 500 grami 12,99 eiro. Rimi.
2: Ты слышала, что Биг Банк платит своим клиентам?
3: Биг Банк платит своим клиентам?
2: Да, в

0: и получи 10 евро в подарок. Big Bank. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.
1: Янюс!
2: Cita runa. Mežpils. Par īstām sarunām. Kad darām, tad labu. Alkohola lietošanai ir negatīva ietekme. Tā pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
0: Утро начинается не с кофе, а с них.
3: Бесконечно просто. Не понятно вообще, откуда у человека деньги. Конечно, рассказывал, ну так обычно. Значит, ну эту часть, наверное, не стоит рассказывать. А, это самое интересное. А ты просто потратил время зря. Стыдно, мне стыдно.
4: Давай мы тебя, ну раз ты сама себя позоришь, давай мы тебя тоже как бы пристыдим вместе все с радиослушателями.
3: Давай.
4: Знаешь, как вам стыдно за нее?
3: Да, вообще, это днище. Да, тяга к шопингу присутствует.
4: А книга как раз таки и называлась, да, как излечиться от шопоголизма.
3: Возможно, в следующий раз.
0: Андрей Фан и Наташа Горбачева включают утро по будням с 7 до 10.
5: Plāno būvēt vai atjaunot māju? Nāc uz Svedbank zaļās mājas skolu. Lekcijas, pieredzes stāsti, tikšanās ar privātmāju ražotājiem un finanšu konsultācijas. 4. jūnijā, 2004. Svedbank centrālajā ēkā Rīgā. Uzzini vairāk Svedbank blogā.
6: Хочешь выиграть 10 тысяч евро? Участвуй в чемпионате пикник. Раздели сырную палочку на 30 волокон, побей рекорд и получай призы. Подарки всем участникам. Встречаемся 13 июня в Межапарке. Подробности picnic.eu/lv.
7: Savas telpas, jaudīgāka tehnika vai papildu resursi uzņēmuma vajadzībām? Ir daudz virzienu, kurā tavs uzņēmums var augt. Īstais mirklis ir tieši tagad. Izdevīga procentu likme un elastīgi nosacījumi Luminor finansējumam biznesa attīstībai. Piesakies un saņem individuālu risinājumu, pat ja vēl neesi Luminor klients. Uzzini vairāk Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.

будешь знать, где мы. Я запрещу тебе молчать, я разобью твои стены.

0: Латвии. 2 часа дня.
1: Какая разница между грудой старого металла и стопкой денежных купюр? Никакой. Если этот металл доставлен в Евролом на Юрмалас-Гатве 16. Именно здесь он превратится в деньги в тот же день. Евролом. Принимаем любой металл от частных и юридических лиц. Работаем и в субботу. А при утилизации автомобиля мы сами позаботимся обо всех формальностях и предоставим эвакуатор по Риге бесплатно. Звони 28-48-48-48 или приезжай Юрмалас-Гатве 16 возле Иманского моста. Евролом. Железная выгода.

прямо сейчас ваш ведущий в прямом смысле наслаждается свежим воздухом. Как только ты что-то в жизни утрачиваешь, оно начинает быть очень ценным. Прямо сейчас свежий воздух — это

0: голые ноги поближе. Голые ноги нужно держать поближе к сердцу, к душе, к телу. Надеюсь, вы успели отобедать хорошенько и готовы к большим свершениям в вашей жизни. Исключительно с положительным коэффициентом, чтобы покорялись одна за другой ачивочки. Вот такая установка на сегодняшний день, на среду, на новый час.
1: Это дневной.

0: the day. Nobody cares what you are doing with your future, and no one cares what you did yesterday. The only thing that matters is how you feel yourself.
1: А вам тоже кажется, что это диджей Боба рэп читает здесь?
2: Не было. Еще разочек.
3: Давай устроим праздник.
1: Вот эта пауза повисла, я прям даже немного испугался. Продолжаем дневной марафон достижений на топ-радио.
3: Давай устроим праздник.
1: У нас потрясающая музыкальная карта. Зацените.

Вы знаете, друзья, я хотел бы поделиться. Я такой молодец. Я такой молодец. Вы не поверите. Только что я съел половинку лимона. Я просто проходил мимо и ощущаю сейчас в организме такой суперфуд, практически бесплатно. Он прямо сейчас дает свои, что называется, позитивные плоды. Извините, возможно, это не совсем корректно прозвучит, но тем не менее. Что-то будет у нас, да, что-то впереди. Да, обязательно я расскажу вам топ своих самых любимых овощей и фруктов. Это позже. Ну а пока несколько советов. Несколько советов от тревожности. Например, я очень часто визуализирую то, чего боюсь. Вы, наверное, знаете, я очень богатый. И чтобы не переживать, я представляю, что будет, когда деньги исчезнут. Возможно, вам пригодится. Я буду писать письма от руки, во-первых. Отключу интернет, начну писать письма от руки. Кататься на велике обязательно. Вспомню абсолютно всех друзей, которым давно не звонил. Как минимум всех тех, кто может занять денежку. Да. И обязательно, наконец-то, я начну ходить в магазин со своим пакетом. Ну и, наконец, друзья, лето на дворе, не забывайте. Вы же не хотите провести его в офисе. Так что кругом одни только хорошие аспекты жизни.

roses by the fresh.

Согласитесь, есть в этой песне что-то от группы Daft Punk, образца альбома Discovery начала 2000-х. Особенно тот момент, где затихают барабаны. И эти такие почти фанфары просятся, как в одной из песен Daft Punk. Я не помню название, но у меня память как у рыбы. Возможно, вы вспомните. И вообще, вы знаете, хотел порадовать вас топом любимых овощей, если помните. Но тут же все понятно. Баклажаны, огурцы, помидоры и морковь, укроп, петрушка и кинза, ван лов. Вот и все. Тут никого не удивишь. Все любят хорошую еду. Лучше вот вам топ-7 вещей, которые раздражают в отпуске. На первом месте, например, когда отпуск решили взять прямо все. И толкучка в аэропорту, и борьба за место в ресторане. Причем очень часто вы боретесь не с кем-нибудь там, а с собственными родственниками. На второй строчке табличка «Не беспокоить». Давайте ее туда водрузим, поскольку «Не беспокоить» — это такая вот табличка, которая вообще ничего не значит. И речь об уборке в отельных номерах. Ну, серьезно, пожалуйста, ателье, примите меры, уважаемые специалисты. В номере всегда уборка не кстати. Вот моя точка зрения. Еще музыка, которая гремит прямо до рассвета. Ты прилег отдохнуть, например, устал. В отеле дискотека. Ну куда это вообще годится? Это очень неуместно. Еще перевес багажа раздражает, да. Фото заката, которые не получились, а ты их все равно опубликовал, и тебе никто лайки не ставит. Это прямо ужас. Дорога выматывает. Еще раздражает, когда первый день и сразу обгорел, потом еще 3 дня вроде как восстановиться на... И только восстановился, сразу нужно ехать домой. Ну и финансы, когда копишь полгода, тратишь за неделю. Это что за безобразие? Я на самом деле просто хочу поддержать тех, кто в отпуск не поехал. К отпускным людям у меня вопросов нету. Вы все сделали правильно.

привкус. И здесь очень, кстати, красивая музыка. Вот что вас ожидает впереди. James Blunt и Surreal. Tears dry tonight. Superfly, Love Struck. Stronger than before. Ну и наконец.

специалисты. Но либо забиваем на кардио, либо совершенно не танцуем. Что произошло, друзья? Неужели вы стали слишком много зарабатывать? Пожалуйста, думайте о здоровье заранее, потому что сегодня среда. Надо заботиться об окружающей среде. Меньше токсичности, уважаемые друзья. Меня зовут Никита, я

0: В Латвии 3 часа дня.
1: Какая разница между грудой старого металла и стопкой денежных купюр? Никакой. Если этот металл доставлен в Евролом на Юрмалас-Гатве 16, именно здесь он превратится в деньги в тот же день. Евролом. Принимаем любой металл от частных и юридических лиц. Работаем и в субботу. А при утилизации автомобиля мы сами позаботимся обо всех формальностях и предоставим эвакуатор по Риге бесплатно. Звони 28 48 48 48 или приезжай Юрмалас-Гатве 16 возле Иманского моста. Евролом. Железная выгода.

овощей передавали здесь. Топ овощей. Ну, думал, составить бы свой, наверное, какой-то. Да вообще, в целом, как бы, обеденное время, и, наверное, оно очень важно. Но я доехал сюда, хочу сказать, не только под классные звуки топ-радио и топ овощей, в том числе, Никит, спасибо тебе за это, но и на офигенном дофамине, в том плане, что я на мотоцикле сегодня. Погода — это вот то, что самое мотоциклетное может быть. Я решил этот день не упускать. Но я нарушил абсолютно все правила. Я ехал с музыкой, я ехал без экипа. И, ну, в принципе, все, что можно было нарушить, я нарушил. Я специально говорю это, чтобы осудить сам себя. Не делайте так ни в коем случае. Но я себе это один раз в году позволяю. Потому что, ну, просто шикарная погода, друзья, согласитесь. Это дневная смена. Здрасте.

очень такой летний хит от Инны и Dream Out Loud называется трек. Выбирал сейчас три песни, которые мы услышим далее на Top Radio. Это Джеймс Хайп и Серотонин.

быть продуктивным сегодня максимально, несмотря на погоду. Я так думал, ну, наверняка увижу полупустой тренажерный зал. Нет, ничего себе, я был очень сильно удивлен. Много людей готовятся к лету, хочу сказать. А даже несмотря на то, что такие, как не хочется терять теплые деньки, я понимаю, что, ну, и в такое время еще самое рабочее. Я же после эфира-то утреннего пошел. И вот в районе до, в районе 11, да, утра, очень так достаточно серьезно люди готовятся к лету. А я же решил подготовиться к лету музыкально и решил такой из музыкальной шкатулки что-нибудь такое подоставать супер-супер летнее. Если у тебя есть на примете, ну, сейчас я думаю, что у многих, наверное, рабочий, может, по себе, кстати, решил рабочий день чуть пораньше сегодня закончить. Тоже нормально сегодня. Я готов поддержать всех и каждого. И если ты сейчас куда ты направляешься, вот наслаждайся этой погодой с открытым окном. Может, давай какую-то музычку, которая хочется из этого открытого окна слушать погромче. Что-нибудь у тебя на примете? Есть такое вот то, что летнее, в дорогу, вот в такую погоду, то, что из открытого окна будет звучать отлично. У меня это, ну, одно из, скажем так, на примете был такой трек. Это сэмпл из Daft Punk, но немножечко другая версия, так назовем ее. Сейчас все поймете. Это супер такая очень позитивная тема получилась. Мне кажется, то, что надо под такую погоду. Да, и WhatsApp 25037, если что, если хочется чем-то поделиться. Может, какие-то музыкальные эксперименты. Скажу откровенно, не хочется работать, как и всем. Мне лично сегодня. Поэтому с удовольствием послушаю что-нибудь из ваших предпочтений. Но я фильтровать буду, сразу предупреждаю. Вот это движуха. Ну а то, что нам хочется слушать в начале лета.

0: Ну, это Зиверт и Банк, да, все знаем. Но... И вот такой бэнгер. Какой год? Не знаю. Это Pressure в ремиксе от Олеса на Idealist Arkillis. Это услышим сразу же через полтора минуты.
1: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Головокружительное предложение! Подключи домашний интернет Bitte вместе с телевидением и получи телевизор Samsung с диагональю 55 дюймов всего за 1 евро. Спрашивай в салонах Bitte и на сайте. Больше о важных условиях этого предложения на Bitte.lv. Bitte.
3: Vision Express уверены. Если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект очков для тебя от 49 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на VisionExpress.lv.
4: Ура! Лето! Уикенд! Летняя одежда и обувь со скидкой 20%. Доставка онлайн-заказов в течение 3 рабочих дней.
5: Weekend.lv. Лучший выбор в Латвии.
6: Nu, labi, 4.
7: 4. Ok, tas nozīmē, ka tu tiec līdz zelta kāpostam, bet noslīd lejā pa nožēlu skāpnē. Tu varētu uzlikt spēkšanās pārliecības zirga, bet ir iespēja, ka tas tevi iemest posta portālā.
6: Pagi, ko?
8: Esi apjūtas no finansējuma piedāvājumiem. Maini noteikumus ar Altero. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.

абсолютно все слушают эту песню нормально, только душнило внутри меня, только говорит, это девочка феномен, а не феномен. Феномен. Мучил вас ли когда-то такой критически важный вопрос? Я так понимаю, что время обеденное самое, что ни на есть. И порядок съедания компонентов на твоей тарелке. Ну, это же важнее, чем кажется. Кто-то топит за раздельное питание. Сначала там что-то легкое, потом более тяжелую пищу, типа мясо там и гарнир. Но кто-то за баланс вкусовой, да, имеется в виду. То есть все равномерно надо съедать, и в конце что-то остается. И вот надо же выбрать, потому что что ты будешь съедать последним, это же дико важно, потому что от него уже останется то самое послевкусие. Вот что в твоем случае, может быть, есть какие-то лайфхаки, что последнее остается на тарелке всегда. Есть минусы в этой схеме, хочу сказать. Я думал сначала, что надо самое вкусное оставлять напоследок, да, вот когда у тебя там гарнир, там, мясо, какой-нибудь салат или еще что-то. Ты и самое вкусное, то что было, оставляешь, на, ну, чтобы вот оставить послевкусие за собой. Но в большой семье происходит иногда так. А, что-то ты это не хочешь? Давай я попробую. И съедают последнее, что у тебя осталось. Неприятно. Неприятно иногда случается. Ладно, ну такая вот вам обеденная тема для размышления, на всякий случай. Мы продолжаем с классными треками. Они все летние, да, потому что по-другому уже быть не может. Все, что звучит из твоих динамиков, кажется по-летнему. Это Jess Glynne и Rudimental.

0: I Don't Wanna Go Home, 11 строчка. Ну и музыкальный реквест у меня есть. Армин Ван Бюрен и Соль Феликс Бэкстер. Трек сыграет сразу же через 2,5 минуты. По утверждению нашего слушателя, идеальный трек для летней погоды в проездке на машине. Проверим.
1: Утро начинается не с кофе, а с них.
2: Бесконечно просто. Не понятно вообще, откуда у человека деньги. Конечно, рассказывал, ну, как обычно. То есть, ну, эту часть, наверное, не стоит рассказывать. Потому что это самое интересное. А ты просто потратил время зря. Стыдно, мне стыдно.
0: Давай мы тебя, ну, раз ты сама себя позоришь, давай мы тебя тоже как бы пристыдим вместе все с радиослушателями.
2: Давай.
0: Знаешь, как вам стыдно за нее?
2: Да, вообще, это днище. Да, тяга к шопингу присутствует.
0: А книга как раз таки и называлась, да, как излечиться от шопоголизма.
2: Возможно, в следующий раз.
1: Андрей Фан и Наташа Горбачева включают утро по будням с 7 до 10.
3: Savas telpas, jaudīgāka tehnika vai papildu resursi uzņēmuma vajadzībām? Ir daudz virzienu, kurā tavs uzņēmums var augt. Īstais mirklis ir tieši tagad. Izdevīga procentu likme un elastīgi nosacījumi Luminor finansējumam biznesa attīstībai. Piesakies un saņem individuālu risinājumu, pat ja vēl neesi Luminor klients. Uzzini vairāk Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
4: Čivo tebe сейчас хочется? Курочку от Макдоналдс. Вкусные новости для всех фанатов курочки от Макдоналдс. Теперь 4 совершенно новых снэкбокса. Хрустящие куриные ломтики, неповторимо вкусные магнаггетсы и пикантные сырные кусочки. Выбирай свой комплект и добавляй 2 соуса. Курочка.
5: Ты слышала, что Биг Банк платит своим клиентам?
6: Биг Банк платит своим клиентам?
5: Да, все.

0: Ну а что, нормально прилетают музыкальные реквесты? Здравствуйте, включите для всех работающих David Guetta Work Hard. Ну а что, это классный трек, почему бы и нет, друзья? Ладно, давайте, если есть какие-то вот такие спешл музыкальные заявки, ну действительно, ничего не хочется такого прямо особенного придумывать сегодня. Послушаем классную музыку, ее у нас много, всегда на топ-радио, но если у тебя есть что-то особенное, что хочется услышать, то тоже послушаем. Пиши на WhatsApp 25037.
1: Дневная порция музыкального вдохновения.
2: Дневная смена.

0: Латвии 4 часа дня.
1: Какая разница между грудой старого металла и стопкой денежных купюр? Никакой. Если этот металл доставлен в Евролом на Юрмалас-Гатве 16, именно здесь он превратится в деньги в тот же день. Евролом. Принимаем любой металл от частных и юридических лиц. Работаем и в субботу. А при утилизации автомобиля мы сами позаботимся обо всех формальностях и предоставим эвакуатор по Риге бесплатно. Звони 28 48 48 48 или приезжай Юрмалас-Гатве 16 возле Иманского моста. Евролом. Железная выгода.

Среда, среда продолжается. 3 июня. Лето продолжается уже третий день подряд. И Всемирный день велосипеда. Сегодня кого это интересует? Ну, по-моему, отличный день как раз-таки для велосипеда. Не зря выбрана именно эта дата. Ну и в любом случае для любых прогулок, любого времяпровождения на свежем воздухе, это все равно в любом случае прекрасный день. А если он еще будет проходить по звуке топ-радио, берите с собой Bluetooth, колонки, наушники. Ну или кто-то сейчас в автомобиле своем передвигается, окна пошире, музыку погромче. Впереди много классного. Есть у нас один супер летний хит, но я попозже его представлю. На мой взгляд, он должен быть летним хитом точно. Один трек, который мы уже давно знаем и очень любим. Один трек... Да, что я все загадываю? Это будут и Джиган Артикасти, и Мартин Гаррикс с Эдом Широном на достаточно свежий трек. Даже мы вспомним Tokas Miracle от Фрагмы. Есть такой немножечко из воспоминаний. Лока-Лока послушаем, Moving to the Sun послушаем, Вань Дмитриенко послушаем прямо сейчас.

0: проверяем сразу через 2,5 минуты.
1: До 30 июня. В магазинах «Айбе» лучшие предложения. Томатный соус «Спилва» 510 граммов. Всего 1 евро 39 центов. Шашлык из куриного мяса в маринаде «Кебаб» от «Резекнес Галяс Комбинац» 800 граммов. 4 евро 99 центов. Плавленый сыр «Дзинтерс Классический» 200 граммов разные виды. Всего 1 евро 69 центов. «Айбе» всегда под рукой.
2: Stihl. Jau 100 gadus radām leģendāras kvalitātes instrumentus dārzam un mežam, akumulātora motorzāģi un pļāvēji tiem, kuri strādā no sirds. Tagad vēl izdevīgāk, iegādājoties Stihl AP sistēmas instrumentu kopā ar akumulātoru un lādētāju, otram akumulātoram 50% atlaide. Inalas.lv.
3: Kompliments Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam pieteikumā ievadot kodu Luminor 50. Uzzini vairāk Luminor LV.
4: Еще не пользуешься приложением Мего Драукс? Присоединяйся сейчас! Скачай приложение, регистрируйся и получи купон на скидку 10% на покупки свыше 10 евро. Мего Драукс. Для друзей дружеские цены.
5: Сколько раз Джеймс Бонд уже спасал мир?
6: Сколько фильмов, достойных Оскара, мы увидим в этом году?
5: И вообще, что нового в моем Go3 телевидении?
6: О фильмах, сериалах и контенте, который выходит в кинотеатрах и доступен на Go3, мы будем говорить по четвергам утром в топ-радио Morning Show сразу после 9 утра. Часто к разговору будет присоединяться и кинокритик Антон Долин.
5: Слушай вместе с Go3. Это единственное телевидение, которое тебе нужно. Смотри в любом месте, в любое время и на любом экране.
7: С новым Xiaomi 17 Pro не упустите ни одной детали, вблизи или на расстоянии. Сохраняйте моменты такими, какими вы их запомнили. А сейчас при покупке Xiaomi 17 Pro получите Redmi Pad 2 в подарок. Ищите у партнеров в магазинах Xiaomi и на midifishome.lv.
8: Lidl в Латвии уже 5 лет. С понедельника. Гречка 800 грамм 99 центов. Лазанья со свининой 1 килограмм 3,99. И молотый кофе Lovebergs 500 грамм 6,99. Lidl.

0: нас день продолжается. Очень красивый трек вообще, на самом деле. Абсолютно без сомнения такой хит на все времена, да, только с Miracle. И абсолютно разными вещами. Может, кто-то же закончил рабочий день и направляется в сторону дома. Может, кто-то решил не домой, а куда-нибудь прогуляться по пляжу. Или, может быть, ну просто насладиться погодой. Это сейчас не будет лишним абсолютно. Кто-то, может быть, еще пока на работе. Но, тем не менее, уже такой на легком старте, да? Время тоже соответствующее. Может, кто-то на обед выбрался или заканчивает обед, обеденный перерыв. Ну, поздний такой обед у кого-то. В любом случае, главное, что нас всех объединяет. Это в первую очередь то, что у нас звучит топ-радио. Во-вторых, мы наслаждаемся отличной погодой в этот прекрасный день. Мы констатируем тот факт, что сегодня экватор рабочей недели, то есть среда. Парочку дней у нас впереди уже выходные. Будем вот так вот, как считать, что у нас неделя наполовину уже пройдена. Или как там правильнее это будет, чтобы быть оптимистами максимально. Стакан наполовину полон или наполовину пуст. Неделя наша наполовину уже выполнена. Или еще пол рабочей недели осталось. В любом случае, это все не так сильно важно. Если вдруг, если у тебя какое-то желание непреодолимое повлиять на наш топ-20, ты не забывай голосовать на сайте topradio.lv. Один из хитов, который стремится на место номер один, и был там уже, кстати, по-моему, на одну неделю точно, да. Это Loco-Loco, и с ним мы продолжим далее. Всем еще раз классного, отличного дня.
1: Top Music. Песня из Top 20.
2: Это Top 20. Top Radio. Бронзовый призер этой недели. Место номер три.

привычках хочу поговорить, о вредных привычках, давайте конкретно. И про, мы все знаем про, ну, всем известные такие популярные вредные привычки, да, это курение, там, алкоголь, слава богу, все уже знают, как с ними разбираться и бороться, ну, там, некоторые вообще необходимое лечение, но не будем, не об этом, да. А как насчет прокрастинации? Привычка вредная или, ну, в смысле, с ней надо как-то тоже бороться? Или, например, грызть ногти, да? Вредная ли привычка? Но одна привычка, которая нам, для нас достаточно новая, и это залипание в телефоне. Это же тоже вредная привычка, правильно получается? И как с ней бороться? Если мы с первыми вот вышеперечисленными даже достаточно уже уверенно разобрались, ну, примерно знаем, по крайней мере, что с ними делать, и как-то справляемся, то что делать? Обычные методы не подходят, если ты хочешь побороть привычку залипать в телефоне. Но ведь все же немножко грешим этим, да, в какой-то момент залипание в телефоне всех нас поджидает. Раз, свобода, минутка, надо что-то подождать. Что делаем? Правильно, телефон приходит на помощь. Какие могут быть варианты? Замена действия, да, как известно. Допустим, когда там какая-то есть вредная, ну, типа, как, ладно, возьмем курение, да, то, что вредит здоровью, не будем забывать, конечно же. Обычно говорят, ну, там, можно заменить чем-то это действие, то есть, потому что в это свободное время надо что-то делать, другое, как какая-нибудь работа, и заработать. И тогда получится. Но тут же ничем не заменить, залипание в телефоне ты не заменишь, не подходит. Удаление триггеров, да, есть такая, такой способ. Ну, то есть, что-нибудь избавиться от курящей компании, как бы вот в случае курения, да, или каких-то других привычек. Но телефон-то ты не удалишь у тебя, он тебе нужен, постоянно ты им пользуешься. Какие еще могут быть? Усложнить доступ тебе к твоим социальным сетям, поставить лимиты, ну, ты же их сам не снимешь, свои лимиты на экранное время, там сейчас достаточно такая удобная штука, но она тебе просто напоминает, и такой, так, не сейчас. И, в принципе, сам себе начинаешь это разрешать. Замещать чем-то, да, что-нибудь как-то себе вознаграждать за отсутствие этой вредной привычки. Что делать? Как какие-то, нам нужны какие-то новые, новомодные способы, мне кажется, чтобы бороться. Не знаю, я иногда об этом размышляю, залипая в телефоне в очередной раз. И каждый раз, когда об этом думаешь, надо посмотреть, что об этом пишут в соцсетях, и залипаешь еще раз.

Еще больше классной музыки впереди. Очень крутой. Sonny Federa и Let Me Be In Your Arms. Скоро.

На киноходе в М5 прыгнул. Планы серьезные у ребят. Я посмотрел, необходимо ли будет нам что-нибудь накидывать сегодня ближе к вечеру. Я имею в виду про...

Так, ну в завершении дневной смены перепрещим сюда ворвется Артем Демьяненко и что-то потускал. Спросил наших слушателей, что бы хотелось услышать, может быть, что-то есть, какие-то музыкальные реквесты. Их есть у меня несколько. Мне понравился один. Попросили что-нибудь из Вестбама от творчества такого небезызвестного диджея. Ну, мой фаворит, да, это трек Вестбама, конечно же, Love Parade 1998. 98 год, гимн Love Parade тогда в свое время. Но это не единственный трек. Но он шикарен. Конечно, тут невозможно, да, как бы. А, это не он. Долго начинается. Не-не, ну есть. Вот этот. Это Hard Times, да, он тоже очень крутой, его сразу надо перематывать, потому что он очень долго начинается. Давайте и мы завершим сегодняшнюю дневную смену на волнах Топ-радио. Немножко необычно. Блин, как же они олдскульно звучат сейчас, да, в 2026-м. Но когда-то это был просто разрыв, честно говоря. Ладно, кто помнит, палец вверх. Все, всем отличного дня, друзья, солнечного, классного. Демьян продолжит и сделает все еще круче. Оставляю вас с Вестбамом. Да, пока.

стеклом его вижу, потихонечку убегает. Ну, разогрел он здесь. Ну, значит, продолжим в таком же темпе. А что у нас? 3 июня, третий день недели, среда. Маленькая пятница. Добрый вечер, вечерний драйв. С вами я, Артем Демьяненко.

Ну, не такой уж. Он и одинокий, этот голубь. Прям посреди топ-20-ки на 10-м месте. Диджей Жуков. Одинокий голубь. Заходи, голосуй. Уже середина недели, да? Что в radio.lv раздел топ-20. Немного рекламы. Сразу после. Немного побегаем. Running Around от Элли Оукс. Папси, Робин Шульц, Better Time. Александра Стас.

Да, первая неделя, и пускай идеи для разговора в вечернем драйве тоже у нас исключительно летние будут, да? Вот я в календарь посмотрел сегодня, чего только нет. Всемирный день велосипеда, да? Кстати, сегодня день вспоминания о снеге. Нет, ну рано еще про снег. Кто-то соскучился? Я думаю, навряд ли. День средств защиты от насекомых. Ну, прям очень по-летнему. Я вот хотел спросить, когда? Когда вот у вас прям для меня лето начинается тогда, вот когда вас покусали те самые насекомые, да? Чей сегодня день средств защиты от кого? От насекомых. Всемирный день велосипеда, когда в первый раз выехал на велик, да, может, вот тогда для меня точно началось лет. 2-5-0-3-7, running around.

Здравствуйте. Для меня лето начинается тогда, когда спокойно можно надеть шорты и шлепки. Я вот это сегодня, кстати, здесь и сделал. Ну, здесь в плане в Латвии, да, до этого я был неделю в отпуске и там-то я спокойно гулял. Но вот здесь у нас, да, в Латвии я сегодня первый день в шлепках, в шортах и в майке, да. Вообще, классно. Лето, оно здесь. Когда для вас начинается лето? 2:05 на 3:30.

0: laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Реклама paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Ура! Лето! Уикенд! Летняя одежда и обувь со скидкой 20%. Доставка онлайн-заказов в течение 3 рабочих дней.
2: Weekend.lv. Лучший выбор в Латвии.
3: Чего тебе сейчас хочется? Курочку от Макдоналдс. Вкусные новости для всех фанатов курочки от Макдоналдс. Теперь 4 совершенно новых снэкбокса. Хрустящие куриные ломтики, неповторимо вкусные магнаггетсы и пикантные сырные кусочки. Выбирай свой комплект и добавляй 2 соуса. Курочка.
4: Для мощного лета выбирай Теле 2.

17:35 на часах. Немного солнца и позитива от Эд Ширан, Азизам. Для меня лето начинается тогда, когда можно начать выгуливать свои любимые плачки. Пишет Наталья, 2:05 на 37 WhatsApp. Когда для вас начинается прям лето?

Купался в нашем холоднющем море. Лето, в принципе, может и не настать. Troye Sivan, Pink Panthers, Rush. Когда для вас наступает лето? А? Что у вас происходит? Вот я, кстати, на велике еще не выкатил. Сегодня международный день велосипеда. Всемирный, да? Всех, кто поехал сегодня на велике на работе один.

играх. Когда для вас наступает лето? У меня столько летних игрушек, пишет слушатель. Скейтборды, лонгборды, велосипеды, сапы. Где вы все это храните? Что я даже забыл достать из кладовки электросамокат. Лето-то уже началось, но обкатать электрический

Да, пугаться не надо, из контекста тоже вырвал, говорю. Это август, это композиция так называется. Август, что, у нас впереди еще 3 месяца. 3 дня из них уже практически прошло. Так что не теряйте ни минуты, наслаждайтесь этим летом. Этот час мы закончим вместе с Сони Фадера, Поппи Баскомп и Think About Us. Сегодня вечером я вас спросил, когда вот у вас прям по-настоящему начинается лето. С чего? Да? 2, 5, 0, 37. В следующем часть продолжаем.

Шей Боб Синкла, I Can Wait. Вот и второй час вечернего драйва, 3 июня. Пускай лето будет как один большой выходной. Три выходных. Три месяца лета. Поехали. Когда для вас начинается лето? Вот это прям, это сообщение веселое. Прямо аплодисментов заслуживает. Когда убрал скребок ото льда для стекол из... Скребок ото льда, стекол из машины. Да, вот. Когда сегодня, пишет наш слушатель. Кстати, надо проверить. У меня, по-моему, в багажнике до сих пор. Надо как-то выложить в гараже. 2, 5, 0, 37... Oh my love, what lyric?

всегда прикольно. Трек из топ-20-ки сразу перехватывает очередь. Это «Тестостерон», «Малыш». 12-е. Да, 12-е место по итогу прошлой недели. Если нравится, заходи, голосуй. Топ-радио.лв, раздел «Топ-20». «Тестостерон» и «Малыш».

0: Еще не пользуешься приложением MegaDraux? Присоединяйся сейчас! Скачай приложение, регистрируйся и получи купон на скидку 10% на покупки свыше 10 евро. MegaDraux. Для друзей дружеские цены.
1: Vision Express уверены, если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект брендовых очков для тебя от 149 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на visionexpress.lv.
2: В Zalando распродажа со скидками до 50%. Что надеть, чтобы сделать это лето незабываемым? Что надеть для классных приключений в солнечные дни? Выбери идеальный образ на распродаже в Zalando со скидками до 50%. Что надеть? Найди ответ в Zalando.
3: До 30 июня в магазинах Айбе лучшее предложение. Томатный соус Спилва 510 граммов, всего 1 евро 39 центов. Шашлык из куриного мяса в маринаде кебаб от Резекнес Галяс Комбинац 800 граммов, 4 евро 99 центов. Плавленый сыр Дзинтерс классический 200 граммов, разные виды, всего 1 евро 69 центов. Айбе, всегда под рукой.

Завтра в Латвии в первой половине дня очень прям ясная погода. Во второй половине дня переменная облачность ожидается без осадков. Это нас радует. Юго-восточный ветер до 5 метров в секунду. Температура воздуха завтра днем на территории Курзума от 17 градусов на Курзумском побережье и местами по Курзуме до 23 градусов. Латгала 22-24 в Земгла-Видзема, а также в центральной части нашей страны температура воздуха завтра днем от 22, а местами до 25 градусов.

пятница, легкие летние вечера проводим вместе. Это был вечерний драйв, спасибо всем за компанию. С вами, как обычно, был я, Артем Демьяненко. Заканчиваем этот час вместе с Depeche Mode, Enjoy the Silence. Отличного вечера и встречаемся завтра. Пока!

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами. Увлекаюсь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антон.

хочешь знать, где мы? Я запрещу тебе молчать, я разобью твои стены.